0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете Радио Си. Меня зовут Роман Калашников. У нас в гостях организаторы Уральской ночи музыки. Исполнительный директор Екатерина Пологова, Александр Толстых, эксперт по фолк-программе, и Эльвира Архангельская, ответственная за классическую программу. Здравствуйте.
3: Добрый день.
4: Добрый день.
2: Вопрос вам, Екатерина, как исполнительному директору. Сколько площадок будет в этом году и какие бы хотели вы особенно отметить?
3: В этом году будет больше 100 площадок. Почему я говорю так аккуратно? Потому что это такая живая материя, и бывает так, что мы работаем с площадкой, и в последний момент они говорят, нет, у нас все-таки вот две программы, и, в общем, тут как бы точное количество можно установить только после фестиваля. Но в любом случае 100 уже заведенных и даже чуть больше площадок есть, поэтому больше 100, такое обтекаемое количество.
2: 20.
3: Я думаю, что близко к 110.
2: Понятно. А как вам удается превратить Екатеринбург вот в единую музыкальную экосистему? Сколько людей в вашей команде? Какие главные вызовы стоят перед вами? Расскажите такой внутренний мир.
3: В нашей команде в течение года работает всего 15 человек. А самое сложное, наверное, это сделать так, чтобы весь город научился друг с другом разговаривать и соединить нужных людей друг с другом. Этим вот как раз и занимаются те 15 человек, которые у нас в основной команде фестиваля. То есть непосредственно оргкомитет, да, но у нас есть большое количество экспертов, которые, например, сейчас сидят здесь со мной. У нас есть большое количество подрядчиков, которые отвечают за звук, сцены, свет, генераторы, в общем, куча всего. У нас есть команда волонтеров, порядка 500 человек. У нас есть команда представителей различных площадок и культурных институций города, которые тоже вовлекаются в организацию фестиваля. Поэтому, с одной стороны, фестиваль «Ночь музыки» делает 15 человек, с другой стороны, примерно весь город.
2: Насколько тяжело стало работать после ухода идеолога фестиваля Евгения Гринбурга?
3: Ну, наверное, прежде всего стало тяжело в эмоциональном плане, потому что Евгений Львович в большей степени был таким сердцем команды и человеком, который принимал самые сложные политические и экономические решения. Сейчас эта нагрузка легла на нас, но то, чего действительно не хватает, это именно души Евгения Львовича, который мог там за неделю до фестиваля зайти в офис, у тебя все горит, все падает, а он заходит и говорит, да что грустишь, вот я пирогов тебе принес, давай покушай, и ты сразу понимаешь, что все будет хорошо, вот, а возможно, этого больше всего будет не хватать, какой-то именно эмоциональной поддержки, сильного плеча рядом, но я думаю, что мы в любом случае справимся, сверху там Евгений Львович за нами присмотрит.
2: Как-то будет отражена память о Евгении Львовиче на фестивале?
3: Да, безусловно. На самом деле многие вовлеченные в фестиваль люди спрашивают и хотят каким-то образом участвовать в этом. Мы разговаривали, например, с Владимиром Шахриным, который вместе с группой «Чайф» будет выступать у нас на акции «Светает». И несколько вариантов существует, что будет, какое памятное мероприятие, да, это будет или специально посвященная песня, или какой-то видеоролик. Что будет в конечном итоге, я не знаю, но, безусловно, такие мероприятия запланированы. Приходите на «Ночь музыки» и увидите, каким образом мы будем вспоминать Евгения Гринбурга. Но точно мы не хотим, чтобы была какая-то минута молчания или какой-то траур, потому что Евгений Гринбург точно не тот человек, который бы хотел, чтобы все грустили. Поэтому будем веселиться.
2: Класс. Александр, вам вопрос, как эксперту по фолк-программе. Вы отвечаете, собственно, за фолк. Почему в последнее время вырос интерес к народной музыке, ваше мнение?
4: Ну, смотрите, во-первых, я хочу уточнить, что фолк в том виде, который есть сейчас, ничего общего с народной музыкой не имеет.
2: То есть не Кадышева?
4: Ну, абсолютно. Да и Кадышева, на самом деле, ничего общего с народной музыкой не имеет. Мы, в принципе, не можем знать, как звучала народная музыка там больше, чем 100, например, лет назад.
2: Ну, так или иначе, представление какое-то есть. Ну, почему
4: очень,
2: оно
4: очень
2: вдруг
4: поверхностное, условное, да. Последние, наверное, лет 10 я замечаю, что у людей просыпается интерес к тому, что было в прошлом. И люди начинают увлекаться именно историей, и поэтому они так или иначе начинают слушать какую-то интересную музыку. И это в том числе фолк-музыка.
2: Ну, фолк-музыка в данном случае понимается как локальная какая-то музыка или это музыка разных стран?
4: Конечно же, не локальная история. Тем более мы живем на Урале. Здесь издревле, так скажем, происходил полный микс народов, культур, каких-то традиций и так далее. А в данном случае на нашей площадке представлена музыка, что называется, с запада на восток и с севера на юг. У нас разные коллективы, разные какие-то культурные традиции, веяния, инструменты разные, все разное.
2: Ну, давайте вот несколько имен самых ярких фолк-исполнителей. На кого обратить внимание? Вот кто они, откуда, где будут выступать?
4: Да, во-первых, я, конечно, хочу отметить наших хедлайнеров, наших очень хороших друзей группу «Гелиад» из города Тюмень. играют они так называемый рейв для тех, кому за 700.
2: Рейв фолк-музыки?
4: Да, все верно поняли. Потому что они филигранно сочетают волынки, барабаны, флейты с драм-н-бейсом, и у них это просто шикарно получается. Пару коллективов, которые у нас будут представлены уже прямо в программе из участников, тоже хочу назвать. Это наши гости из Казани. Группа называется «Банда Келли». Такая вот смесь кельтского панка, ирландских народных напевов, мотивов. Вот, еще один интересный коллектив называется «Фолк-проект Мята». Они из Набережных Челнов. Они сочетают русские народные инструменты, то есть там с кучей электронной музыки, совершенно современными текстами, каким-то сленгом. Рекомендую посмотреть, это какой-то тотальный микс.
2: А локация это будет все в одном месте или площадки разные?
4: Фолк-площадка моя называется «Фолк-карнавал». Она будет проходить в Харитоновском парке. Uh-huh. Я про коллективы рассказываю, которые будут выступать в Харитоновском парке.
2: Понятно, спасибо. Такой немножко разрыв шаблона по поводу этномузыки.
4: Это не этномузыка, это фолк.
2: Фолк. Кстати, принципиальное отличие в чем?
4: Принципиальное отличие в том, что, вот смотрите, фолк-музыка — это та наша фантазия на тему того, как могла бы звучать музыка какого-то народа в какой-то исторический период. То есть мы же не знаем, как звучала музыка там 500 лет назад, 1000 лет назад, и это уже наша современная вариация. А этномузыка — это уже более приближено к тому, как было на самом деле.
2: На Радио Си мы общаемся с организаторами Уральской ночи музыки. Эльвира, вопрос для вас. Вы эксперт по классической программе.
5: Вы извините, пожалуйста, я никогда не произношу слово классическая музыка, потому что это неправильно. Академическая музыка.
2: Даже то есть вы эксперт по академической?
5: Академической музыке, конечно. Все дело в том, что классика — это то, что проверено временем. С этой точки зрения, там, не знаю, Eminem — это классика рэпа. Понимаете, да?
2: Тогда или у
5: там...
2: нас палитра музыкальная немножко расширяется.
5: Да, значит, это называется академическая музыка. Есть академическая музыка и неакадемическая музыка. Uh-huh. Академическая музыка — это все то, что было написано для академических инструментов. Это могут быть и симфонические инструменты, это может быть и фортепиано, это, кстати, могут быть и национальные инструменты, но тогда это будет академическая музыка, да?
2: А как вам кажется, вот не выпадает ли академическая музыка из общего настроения фестиваля?
5: Город Екатеринбург – это город очень богатый на академические традиции. Самое главное, что должна сделать академическая программа, она должна привести на ночь музыки людей разных поколений. Не обязательно, что на академическую площадку приходят только люди в костюмах. У нас как-то была ситуация, когда к нам на «Бисквит Пиано» приехало 124 велосипедиста. На академическую музыку могут прийти разные люди. У нас будет несколько академических площадок. Центральная академическая площадка будет в парке Маяковского. И вот там будет две совершенно роскошных программы. Первая программа будет посвящена Вивальди, но в осовремененном варианте. Связующим звеном обеих программ будет муниципальный камерный оркестр «Бах». А затем, через небольшой перерыв, будет программа музыки Таривердеева. Самое главное, что приезжает вдова Вера Таривердеева, которая сама будет вести эту программу. Она человек необыкновенно интеллигентный, очень трогательный и очень открытый к слушателям. И приезжает Алексей Гариболь, который вот 3 дня назад дал программу, посвященную Таривердееву на Красной площади. Поэтому это, конечно, будет очень атмосферная программа, тем более она будет достаточно далеко, на свежем воздухе. Там будет только одна проблема, которую мы не решим. Это комары.
2: Ну да, для Урала это вопрос актуальный, и, наверное, как-то каждый из нас попробует решить его самостоятельно. На Радио Си, напомню, мы общаемся с организаторами фестиваля «Уральская ночь музыки». Сейчас обращаюсь к вам, Екатерина, как к исполнительному директору. Расскажите о правилах входа на ту или иную площадку. Что можно, что нельзя? Вот сейчас вот у нас дожди, зонт можно брать с собой?
3: На самом деле сейчас правила на всех мероприятиях одинаковые. К сожалению, практически ничего с собой заносить нельзя. Но если будет сыро, зонты можно, но зонты, трости лучше с собой не брать, потому что с ними может охрана не пустить. А так, естественно, с собой нельзя никакие колющие, режущие там газовые баллончики. Ну, в общем-то, везде, в принципе, требования стандартные, ничего сверхъестественного.
2: Будет какой-то осмотр, то есть?
3: Да, да, к сожалению или к счастью, сейчас такие требования ко всем массовым мероприятиям, и в любом случае досмотровые мероприятия на входах, на площадке будут осуществляться.
2: На Радио Си мы общались с организаторами фестиваля «Уральская ночь музыки». Вам спасибо большое за интересный рассказ, ну и удачи в проведении фестиваля.
3: Спасибо.
5: Большое спасибо.
6: Горячая десятка Анны Романовой.
7: Кораллы – это не только деревья красного цвета или блюдца, напоминающие грибы. Кораллов на Земле около 6000 видов. Сегодня необычные кораллы. В полярных регионах живет гигантский коралл Bubblegum – жвачка. Это огромные розовые или ярко-красные деревья, как будто облепленные круглыми шариками жвачки. В этих шариках прячутся живые полипы. Коралл Дельтациатус зеометалликус живет на глубине 4000 метров в условиях колоссального давления. Его видовое имя буквально переводится как «жизнь на металле». Коралл питается метаном. Кораллы Лептосерис называют пещерными вампирами. Они живут в самых темных расщелинах Индо-Тихоокеанского региона, где все другие твердые кораллы умерли бы за несколько дней от недостатка солнца. Коралл Чубака похож на блестящий стебель, от которого отходят длинные, гибкие и невероятно лохматые ветви. Этот коралл живет в абсолютной темноте и питается тем, что проплывает мимо. Пузырчатый коралл днем выглядит как гроздь полупрозрачных виноградин. Ночью пузыри сдуваются, а из жесткого скелета выдвигаются длинные жалющие щупальца для охоты. Коралл Палитоя, который часто выбирают для домашних аквариумов, один из самых опасных организмов на Земле. Кораллы этого рода выделяют палитоксин, один из сильнейших ядов известных науке. Он мощнее яда курары и кобры. Эти кораллы ни в коем случае нельзя мыть под горячей водой. Грибовидный коралл состоит из одного огромного полипа. Он может быть полуметрового диаметра. И этот коралл умеет двигаться. Если его засыпают песком, он раздувает тело водой и с помощью мелких щупалец медленно переползает на новое место. Коралл слоновье ухо выглядит как безобидный волнистый коврик, но ведет себя как венерина мухоловка. Он ждет, пока мелкая рыбка заплывет на его середину, после чего схлопывается пополам. Коралл Ксения сжимает и разжимает свои пальцы со скоростью около 50 тактов в минуту, напоминая бьющееся сердце или десятки крошечных ладошек. Так коралл дышит, выводя из ткани токсичный для него кислород. И что на первом месте? Органный коралл по-другому называется призрачное кружево. Полипы этого коралла белые или серебристые, но его внутренний твердый скелет ярко-красный. Скелет состоит из бесчисленного множества вертикальных трубочек, соединенных горизонтальными пластинами, что делает коралл похожим на орган в соборе. Когда коралл погибает, шторма вымывают мягкие ткани и на берег выбрасывают невероятной красоты красные дудочки. Именно из-за этого вида кораллов песок на некоторых тропических пляжах приобретает знаменитость. Это розовый оттенок.
6: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
8: Минута драйва.
9: Завод «Моторинвест» в Липецкой области объявил о запуске производства обновленного электрокроссовера «Эволют iSky». Машину начнут собирать этим летом, и тогда же они появятся в салонах. В разное время там выпускали внедорожники «Great Wall Hover» и кроссоверы «Чанган». Так что с китайскими технологиями завод знаком давно. Модернизированный iSky сменил платформу и стал крупнее. Колесная база 278 сантиметров, что обеспечивает простор на заднем ряду. Привод исключительно передний. Силовая установка выдает 218 лошадиных сил, а разгон до сотни занимает 8 секунд. Батарея рассчитана на 424 километра пробега. Зарядка с 30 до 80% от быстрой станции займет чуть меньше получаса. Главные конкуренты – «Москвич 3i», «Skywell ET5» и «Amber Auto A5». Но у нового «Эволюта iSky» еще не объявлена цена. Так что посмотрим, насколько она будет конкурентоспособной.

0: В Люксембурге 7.02, это радио 7 на 103.7 FM. Сейчас новости.
1: Доброе утро. Страшное ДТП произошло в среду в центре Екатеринбурга. Автобус номер 81 влетел в храм Большой Златоуст и сбил пешеходов. Погибли 4 человека, в том числе ребенок. Несколько человек пострадали. По словам очевидцев, водитель автобуса не справился с управлением, столкнулся с легковушкой, отлетел в забор, а затем в храм и въехал в пешеходов. На место сразу после аварии приехали 7 бригад скорой помощи, включая реанимацию, оказывали помощь на месте. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Денис Паслер. По его словам, автобус принадлежит частному перевозчику. Причины трагедии предстоит установить правоохранительным органам. Владимир Путин подписал закон об усилении контроля за трудовыми мигрантами. Документ меняет порядок обязательного медицинского обследования иностранцев. Новые правила вступают в силу с 1 сентября. Сейчас, после въезда в Россию, мигранты должны пройти медосмотр в течение 90 дней. По новому закону срок сократился до 30 дней. И потом, если человек остается в стране, проходить медицинский контроль нужно будет каждый год. Оплачивать обследование будут сами мигранты или их работодатели. Если у приезжего выявят опасные инфекции, ВИЧ или признаки употребления наркотиков, данные передаются в МВД, Роспотребнадзор для дальнейшего решения. В Екатеринбурге выбрали 26 участниц конкурса «Мисс Екатеринбург». Их допустили к финальной подготовке. Теперь их ждут занятия по дефиле, танцам, работа над речью, участие в интеллектуальных сессиях. До самого финала дойдут примерно 16 девушек. И в день города, 1 августа, зрители узнают имя обладательницы короны. В этом году главный приз победительницы – поездка в Пекин на китайскую международную неделю моды. Кроме того, горожане выберут «Мисс зрительских симпатий». 12 июня завершается голосование по программе формирования комфортной городской среды. Чтобы Екатеринбургу по этой программе выделили федеральные деньги на благоустройство, необходимо еще набрать 8200 голосов горожан. Остается совсем немного времени. Сделать свой выбор можно через портал госуслуг, либо с помощью волонтеров. Их можно встретить в торговых центрах и других общественных местах. В сети появился трейлер новой отечественной комедии «Между нами девочками». В центре сюжета три подруги – Женя, Алиса и Найка, которые отправляются на ежегодный спа-уикенд. Во время отдыха появляется свекровь одной из героинь, которая превращает жизнь девушек в испытание женской дружбы. Режиссером выступил Владислав Богуш, автор фильма «На деревню дедушки». Премьера комедии «Между нами девочками» 10 сентября. Доллар на четверг 71.79, евро 83.08.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Сегодня облачно, дождь, ветер западный 3-8 метров в секунду, в течение дня в Екатеринбурге плюс 18-20, пока за окном плюс 13.
2: Реклама. Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в июне скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
5: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором.

0: Желаю вам доброго утра. Сегодня у нас четверг, 11 июня, но думаю, что у многих настроение по-настоящему пятничное, поскольку финал рабочей недели, короткая рабочая неделя. С вами Калашников, сейчас 7.09, за окном плюс 13, оставайтесь в компании «Радио Си», буквально через 5 минут для вас гороскоп.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
6: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
7: О, приснилось, что я завтрак проспал.
8: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
9: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
10: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июне специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
12: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечтатели». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
14: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Автоперекресток». Автосалон «Аками Запад». Официальный дилер «Джей Кун» на «Металлургов 80». 2 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Движение в целом свободно. Если ж скопление машин на Шевской от краснофлотцев до фронтовых бригад, на космонавтов от Победы до машиностроителей.
1: Реклама.

0: На радио Си золотые хиты. Сейчас 7.16 плюс 13. Поговорим дальше о старении мозга, что является главным триггером этого старения. А сейчас время гороскопа расскажет Анна Романова на радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, коллективные интересы перевесят личные. Придется встраиваться в общий процесс, и хотите вы этого или нет. Тельцы, день небольших экспериментов. А вот серьезные дела начинать пока не стоит. Близнецы, многие вопросы решатся внезапно и остроумно. Больше доверяйте другим людям, они могут оказаться полезными. Раки, вы увидите альтернативное решение. Стоит поразмыслить над этими вопросами еще несколько дней. Львы, в делах лучше взять паузу. Тревожное состояние ума не даст вам работать продуктивно. Девы, день самодисциплины и деловой хватки. Придется проявить силу воли и управленческие качества. Весы, день тишины и одиночества. Не стоит совершать покупки. Терапия шопингом приведет к обратному эффекту. Скорпионы, воздержитесь от важных решений. Планы, составленные недавно, могут сорваться. Стрельцы, не стоит полностью полагаться на чужие обещания. У вас обязательно должен быть свой собственный план действий. Козероги, вторая половина дня будет намного гармоничнее первой. Даже сюрпризы окажутся скорее приятными. Водолеи, могут быть затруднения при покупках или обращении в банк. Хороший момент для того, чтобы полностью привести в порядок финансы. Рыбы, это день паузы. Не поддавайтесь тревожности, необходимости в срочном принятии решения нет.
4: Доброе утро, Екатеринбург!
1: Радио Си.

0: Сегодня у нас хоть и пасмурно, но в целом довольно комфортно в плане погоды. Сейчас плюс 13, синоптики, напомню, обещают нам до плюс 20, где-то во второй половине дня возможен дождь. Сейчас 7.22, давайте послушаем Катю Григорьеву на Радио Си. Спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Главные триггеры старения мозга – это хронический недосып и долгий дневной сон. К такому выводу пришли в Университете Аризоны после 10 лет наблюдений за группой из 23 тысяч добровольцев. Они искали причины повреждения белого вещества головного мозга. Оказалось, что даже если вы в целом ведете здоровый образ жизни, плохой сон все равно наносит удар. В зоне риска те, кто спит ночью меньше 7 часов, и те, кто превращает дневной сон в полноценный многочасовой сон. При этом короткий перерыв днем на полчаса, наоборот, для ума полезен. А главный вывод ученых звучит оптимистично. Сон – это фактор, которым мы управляем сами. Это не генетика. Навести порядок в своем графике – самый простой способ защитить свой интеллект.
4: Реклама. Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
5: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.atom.ru.
0: Сейчас 7.24 плюс 13 в середине часа на Радио Си новости.
1: Реклама.
6: Опытный и внимательный врач-проктолог, современные высокие технологии и комфортные условия лечения на Московской 19 эффективно решают деликатные проблемы. Не пропустите тревожные симптомы. Записывайтесь на прием к проктологу по телефону 228 28 28. Центр косметологии и пластической хирургии имени Нудельмана. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Вот придем, дома поговорим.
10: Наконец-то, пап!
11: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
12: УЗ-заглядок. Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГБ-3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
13: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
14: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правила ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026.
15: Ну вот, а он мне говорит, очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория, а не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
16: Ну-ну, и чего ты ответил?
15: А я ему говорю, стоп, не будем забегать вперед.
17: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
15: Так, на чем мы остановились?
17: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Телефон рекламной службы 235 09 05.
6: Радио Си.

0: Сегодня у нас финал короткой рабочей недели, четверг, 11 июня. Отличное утро вам, друзья. Спасибо, что начинаете его в компании «Радио Си». Сейчас 7:29 плюс 13. Время новостей расскажет Елена Пипия на «Радио Си». Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье-365».
1: Доброе утро. 4 человека, включая ребенка, погибли в ДТП с автобусом в центре Екатеринбурга. Несколько человек пострадали. Авария произошла накануне. Автобус частного перевозчика столкнулся с легковушкой. Его отбросило в забор в храм Большой Златоуст и вынесло на пешеходов. В 81-м автобусе в момент ДТП находились 11 пассажиров. Они целые. Пешеходы переходили дорогу, когда в них влетел автобус. Об этом рассказали очевидцы, на которых ссылается Е1. К другим новостям. В России нет инвестиционной паузы, есть инвестиционная сдержанность, заявил Владимир Путин. По словам президента, ситуация под контролем, принимаемые меры дают результаты, поэтому можно рассчитывать на снижение ключевой ставки. Платформа Roblox снова доступна в России. Как сообщили в Минцифры, компания полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей, и все ограничения с нее были сняты. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в 3 отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Сегодня ожидается облачный день, дождь, ветер западный 3-8 метров в секунду. В течение дня в Екатеринбурге плюс 18-20. Примерно так также в Нижнем Тагиле и Краснотурьинске. В Первоуральске и Новоуральске днем до плюс 16.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио Си золотые хиты. Сейчас 7:38 плюс 13. Расскажем дальше о человеке, который многих из нас заразил любовью к морю. Расскажем про Жака Ива Кусто.
1: Реклама. На выходные с семьей. В путешествие с уверенностью. Build GX50 Plus. Ваш надежный спутник на дороге. Стильный дизайн, комфортный салон, современные технологии, гарантия от производителя. Пройдите тест-драйв флагманского кроссовера у официального дилера Аками на Металлургов 82. Build GX50 Plus уже в наличии в Аками.
2: Реклама не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
3: Build G. Надежность в движении.
4: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
5: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
4: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
5: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
6: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
8: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
9: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
10: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
11: Рассрочка 0%. До 2028 года.
12: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/acc/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
13: Почему бы не устроить себе мини-каникулы? Заказывайте комбо с пиццей и напитком всего 250 рублей в приложении и наслаждайтесь им на солнышке. Лето в Додо.
14: Додо.
13: Пу-пу-пу. Надеюсь, там реально солнышко.
14: Додо.
15: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль». 3 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшее скопление машин от Шевска от красных командиров до фронтовых бригад. Фронтовых бригад стоит от электриков до Шевской, старых большевиков от Баумана до фронтовых бригад, космонавтов от Победы до машиностроителей и отмечу Баумана от Бабушкина до проспекта Космонавтов.
1: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет.
2: Акция действует до конца мая этого года.
1: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Привет!
1: Приветствую вас в компании «Радио Си». Для вас прекрасная музыка на 103,7 FM. Сейчас 7.48 плюс 13. Синоптики, напомню, обещают нам сегодня до плюс 20 и в прогнозе дождь. Сейчас давайте узнаем, каким это день был в истории. На «Радио Си» Катя Григорьева.
2: Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 11 июня 1910 года во Франции родился человек-акваланг, король моря Жак-Ив Кусто, путешественник, ученый, изобретатель, археолог, режиссер. Он прожил 87 лет, а сделал столько, будто прожил 300, в том числе изобрел легкий акваланг и батискаф, ныряющее блюдце, который мог погружаться на 400 метров. Кинокамера попала в руки Кусто в 13 лет, когда отец купил ее, чтобы снимать семейные развлечения, и больше он с ней не расставался. Не расставался Кусто со своей красной шапкой – Бини, вокруг которой много легенд. По самой известной версии, Жак-Ив надевал шапочку сразу после возвращения из моря, потому что при погружении в уши попадает вода, и важно не простудить их на поверхности. Также считается, что красная шерстяная шапка Кусто – это дань уважения английскому водолазу 19 века Уильяму Уокеру, который укреплял фундамент Винчестерского собора. Тот, в свою очередь, носил красную шапочку, продолжая традицию английских моряков из графства Кент. Им шапки вязали в форме открытого рукава. Надевали их, складывая вдвое, а нижний край подворачивали. Так получалась четырехслойная защита вокруг лба и ушей.

0: ситуации на Малышевском мосту расскажем буквально через 5 минут в новостях на Радио Си. Сейчас 7.56 плюс 13, сегодня у нас четверг, 11 июня. Спасибо, что это утро начинаете в компании Радио Си.
1: Реклама.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
3: Почему бы не устроить себе мини-каникулы? Заказывайте комбо с пиццей и напитком всего 250 рублей в приложении. И наслаждайтесь им на солнышке. Лето в Додо.
4: Додо.
3: Пу-пу-пу. Надеюсь, там реально солнышко.
4: Додо.
5: ООО ДПЕ. Город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
6: Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи.
7: 16+.
8: Ух ты! Велосипеды?
9: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
8: Сколько же велосипедов?
9: Да это успех!
10: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
11: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
12: О, 3 квартиры на этаже?
13: 3 квартиры на этаже.
12: 3 квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
14: Проект комфорт-класса «Сибирская калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
15: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
14: Сайт sib-kalina.ru.
16: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
18: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
19: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-50.
20: 103.7 FM. Радио
0: Си. Сейчас на Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ИП «Бабушкин Александр Николаевич». Агентство недвижимости «Этажи».
21: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
22: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
23: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Радио Си, отличного утра, сейчас 8.19 плюс 13, с вами Роман Калашников. Давайте играть в день рождения каждый день. Я назову дату, если вы в этот день родились, дозванивайтесь первым по номеру 235-103.7 и забирайте пару билетов на спектакль «Бруклинская сказка» 16+. Итак, играющая дата. 10 сентября. Родились 10 сентября, набирайте первым 235-103.7. Играем в день рождения каждый день на Радио Си. Ну а сейчас с нами Катя Григорьева, спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Журнал Rolling Stone обновил список 100 величайших гитарных соло всех времен. Как пишут авторы, нет ничего лучше, чем захватывающий взрыв шестиструнной гитары. Длинная, запутанная, бесконечная сага. Лучшие соло мы напеваем в машине или играем на воображаемой гитаре. Критерием оценки стали не продажи дисков, а лишь виртуозное исполнение. Итак, посмотрим на победителей. Третье место. Eagles, отель «Калифорния».

Второе место – гитара Джимми Хендрикса в композиции «Machine Gun», записанная вживую в 1970-м. Это шквал электрической тоски и протеста против войны во Вьетнаме.

И первое место среди самых великих гитарных соло по версии Rolling Stone занимает Prince – Purple Rain. Критики назвали его пронзительным криком души.

0: Реклама.
1: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая Ботаника.
2: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
1: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
2: Новая Ботаника. Кристинского, 8 марта.
1: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ Ривьера НБ.
4: Сейчас 8.22 плюс 14. Чуть-чуть, кстати, потеплело. Вы в компании Радио Си. А дальше новости. Ну и, конечно, узнаем, кто же у нас получит приз в дне рождения каждый день на Радио Си.
0: Реклама.
5: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
7: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». В одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
8: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
10: УСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
11: Миллион! Один, два, три. Далеко можно зайти. Цены на авто сейчас очень уж пугают глаз. В Lucky Motors мы поможем. Просто вам «Москвич» предложим. Умный, стильный, заводной. Покорит своей ценой. Без накруток, без процентов. Все для радости клиентов. Обновленный «Москвич-3» от 1 587 тысяч рублей в «Москвич Lucky Motors». Екатеринбург, Бебеля 115.
12: Реклама не оферта. Указана минимальная цена на «Москвич-3» на механике. Акция до конца июня.
13: Телефон рекламной службы 235-0905.
2: Радио Си.
4: На Радио Си играем в день рождения каждый день. Дата 10 сентября пока не сыграла. Давайте еще два числа добавим. Играют 9, 10 и 11 сентября. Родились в один из этих дней? Набирайте первым 235 103 и 7. Приз уже приготовлен, он может достаться вам. 9, 10, 11 сентября. 235 103 и 7. Звоните на Радио Си.

0: На радиусе играем в день рождения каждый день. У нас есть звонок. Пообщаемся.
1: Доброе утро. День рождения каждый день. 11 сентября. Мой день рождения.
0: Дата играет. Судя по голосу, еще не проснулись. Не выпили кофе. Есть повод взбодриться. Давайте приз вам вручу. Это пара билетов на спектакль «Бруклинская сказка». Я вас поздравляю. Вы выиграли в день рождения каждый день.
1: Спасибо большое. Всем хорошего настроения, хорошей погоды.
0: Далее на правах рекламы. «Бруклинская сказка» — это ироничная криминальная комедия по пьесе Вуди Аллена. Вас ждут искрометные диалоги, абсурдные ситуации и легкий интеллектуальный фарс. А спектакль пройдет 18 июня на сцене театра драмы для зрителей старше 16 лет. Сейчас половина девятого плюс 14. Время новостей на Радио Си. Елена Пипия. Спонсор ООО «СЗ Атлантик Тимбург», ЖК «Сибирская Калина».
2: Доброе утро.
3: Россия опубликует адреса предприятий по производству украинских беспилотников в Канаде и допускает ответные меры в связи с действиями «Оттавы». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА. Ситуацию с ДТП возле храма Большой Златоуст в Екатеринбурге взял под личный контроль губернатор Денис Паслер. Он выразил соболезнования семьям погибших и поручил региональному Минтрансу провести тотальные проверки всех частных перевозчиков. Ливневая канализация в Екатеринбурге работает штатно, а большие лужи, на которые жалуются горожане, возникают, когда идет шквалистый ливень, и за короткий промежуток времени сразу выпадает большое количество осадков, пояснили специалисты мэрии. Почти 70% домашних Wi-Fi роутеров в России морально устарели, пишет РБК со ссылкой на аналитиков. Больше всего старых роутеров в Чечне и Дагестане более 80%, меньше всего в Санкт-Петербурге и Москве 55%. Елена Пипия, Радио Си.
4: Реклама.
5: Три квартиры на этаже?
6: Три квартиры на этаже.
5: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
6: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
7: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
6: Сайт sib-kalina.ru.
8: Застройщик ОСЗ «Атлантик Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «Хладокомбинат номер 3» «Мороженое Джамейка». Сегодня ожидается облачный день, будет дождь. В течение дня в Екатеринбурге плюс 18-20. Примерно так же в Асбесте, Полевском и Каменске-Уральском.
4: Реклама.
5: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично!
9: Новые азиатские десерты «Джамейка» от производителя гостовского пломбира.
5: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
9: Превращает жаркий день в день яркий. «Джамейка» уже в магазинах города.
10: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Друзья, Радио Си приглашает вас погрузиться в мир большого искусства на киноэкране. 26 июня в «Континент Синема АЛЛАТРА» состоится показ оперы «Джоконда 18+», где главную партию исполнит Анна Нетребко. Получить билеты очень просто. Переходите в телеграм-канал Радио Си и ищите пост с розыгрышем. 15 июня случайным образом выберем двух счастливчиков, которые получат по паре билетов на кинопоказ. Заходите в наш телеграм-канал. Сейчас 8.42 плюс 14. Расскажем дальше о борьбе с рассеянным склерозом.
1: Реклама. Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
2: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026.
4: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
5: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, срока, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль». 5 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Затруднений чуть больше стало за минувшие полчаса. Отмечу крупнейшие скопления машины Тайшевской от фрезеровщиков до фронтовых бригад. Амундсена Щор состоят от Волгоградской до Машинной. Фронтовых бригад от электриков до Шевской. Старых большевиков от красных командиров до фронтовых бригад. Гагарина от Педагогической до проспекта Ленина.
1: Реклама.
6: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет.
7: Акция действует до конца мая этого года.
1: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио Си для вас. Классная музыка, которая прям добавляет солнце в это пасмурное утро. У нас, если что, плюс 14. Сейчас в Екатеринбурге 8.52. Давайте полистаем страницы всемирной истории на Радио Си.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 11 июня – Общероссийский день рассеянного склероза. Дата призвана напомнить о важности ранней диагностики заболевания. Вопреки распространенному мнению, рассеянный склероз не связан с потерей памяти у пожилых. Он чаще поражает молодых – от 20 до 40 лет и чаще женщин. При этой болезни иммунная система атакует ткани головного и спинного мозга. Может быть мышечная слабость, повышенная утомляемость или судороги, снижение остроты зрения, расстройство речи. Это хроническое неизлечимое аутоиммунное заболевание. От рассеянного склероза страдал писатель Юрий Тынянов, автор исторических романов «Кюхля» о поэте-декабристе Кюхельбекере и «Смерть Вазир Мухтара» о Грибоедове. Роман Пушкин Тынянову не дала завершить болезнь. Болезнь неизлечима, но в наши дни ее развитие можно замедлить и значительно. Есть пример удачной борьбы с рассеянным склерозом. Голливудская актриса Сельма Блэр провела рискованную терапию и сняла об этом документальный фильм в 2021 году.

0: Оказывается, треть россиянок не будут встречаться с мужчиной без автомобиля. Таковы итоги одного очень любопытного опроса. Подробнее расскажем об этом в новостях, и не только об этом. Сейчас 8.57 плюс 14, вы в компании «Радио Си». Отличного утра четверга. Сегодня у нас 11 июня.
1: Реклама.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет «Уралвагонзавод» производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. «Уралвагонзавод». Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
3: Вот придем, дома поговорим.
4: Наконец-то, пап. Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
5: ОСЗ «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП-3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
6: Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи. 16+.
7: Лето на максимум.

0: Чили и Билджи. Фантастические цены, от которых захватывает дух. Твой новый автомобиль уже ждет. Не тормози, заезжай за выгодой в дилерский центр Аками на Металлургов 82.
1: Реклама ООО «Авамоторс» N66-743-4001. Предложение действует с 10 по 14 июня. Подробности в салоне.
2: 103.7 FM. Радио Си.
3: На Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
4: От саженцев сливы до системы полива.
5: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов, тысячи товаров для дома, дачи и сада. Район Кольцово, Бахчеванжи 2Б, докер.ру. «Докер» значит все окей на

0: Пока невероятный вопрос на Радио Си не разгадан. Он звучит так. Каждый седьмой из нас готов к тому, что отпуск будет таким. Они даже любят так отдыхать. Чем отличается их отпуск? 235-103-7. Послушаем версии.
1: Доброе утро. Я считаю, что люди предпочитают некоторые проводить время в отпуске дома.
2: Здравствуйте. Я думаю, что некоторые из нас проводят отпуск вообще ничего не делая. Просто лежат и ничего не делают.
0: Это про вас история?
2: Конкретно сейчас я в отпуске, да.
0: Хорошо вам отдохнуть. Классная версия. Отдыхайте в удовольствие. Но у нас немножко о другом.
3: Ну, версия такая, что кто-то очень любит свою работу, и мне кажется, что он по-любому в отпуске будет время проводить на работе или хотя бы там какие-то вопросы решать.
0: То есть берет с собой условно ноутбук, садится и работает.
3: Да.
0: А как вы относитесь к этому?
3: Отрицательно.
4: Может быть, это отпуск, сидеть дома и ничего не делать.
0: Невероятный вопрос на Радио Си пока не разгадан. Каждый седьмой из нас готов к тому, что отпуск будет таким. Они даже любят так отдыхать. Чем отличается их отпуск? 235-103-7. Давайте нарисуем картинку. Вот второй раз уже об этом говорю. Вы работаете, потом хоп, отпуск. И вот что-то вот происходит вот в этот момент. Будем считать, что такая маленькая подсказка. 235-103-7. Разгадываем на Радио Си невероятный вопрос. Сейчас половина десятого. Время новостей. Елена Пипе на Радио Си. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
5: Доброе утро. Атака вооруженных сил Украины на здание Музея панорамы обороны Севастополя – это варварский акт, заявили в МИД России. В результате удара главный экспонат музея, историческая панорама, практически уничтожена. Вероника Наумова, осужденная на 24 года за убийство 5-летнего приемного сына Далера Бабиева, не смогла обжаловать приговор. Верховный суд ей отказал, пишет Урару. На Чусовой запустили первый речной трамвай для туристов. Пока это технический запуск, но уже в этом месяце судно начнет регулярную навигацию от поселка Староуткинск до села Чусовое, сообщили в областном Минприроды. Туристический поезд в Китай уже в следующем году запустит компания РЖД. Маршрут прорабатывается, но концепция выглядит необычно. Путешественников ждут спальные вагоны с душем, ресторан, лекторий, бар с караоке и даже спа. Елена Пипия, Радио Си.
6: Реклама. Дышать. Слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит. Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Синоптики на сегодня обещают нам облачный день, дождь в течение дня в Екатеринбурге плюс 18-20. Примерно так же в Нижнем Тагиле и Краснотуринске, в Первоуральске и Новоуральске днем до плюс 16.

0: Прозвучало много версий ответа на невероятный вопрос. Пока он не разгадан, но, мне кажется, мы подбираемся к правильному ответу. Напомню, как звучит невероятный вопрос на Радио Си. Каждый седьмой из нас готов к тому, что отпуск будет таким. Они даже любят так отдыхать. Чем же отличается их отпуск? 235-103-7.
1: Роман, доброе утро. Может быть, планировали заниматься домашними делами, в итоге проспали?
0: А почему они тогда любят такой вид отдыха?
1: Ничего не делать, просто весь отпуск.
2: Телевизор смотреть.
3: Здравствуйте, у меня есть ответ на невероятный вопрос. Я думаю, что каждый седьмой, может быть, мечтает и готов спонтанно, вот просто в один момент принять решение и уйти в отпуск.
0: Как зовут вас?
3: Татьяна.
0: Татьяна, это ваш стиль отдыха?
3: Бывали такие случаи, да. Не всегда, но бывает. Я к этому отношусь тоже очень хорошо.
0: Ну, а как же спланировать, долго ждать этого самого отпуска? Или это не про тот самый случай?
3: Нет, ну, вообще, долго ждать – это вообще не про меня. Ну, нет, бывают спланированные отпуски, когда очень долго там планируешь маршруты и так далее. А бывает прямо вот действительно, когда возможность просто там в обед приняли решение, вечером уехали или улетели.
0: Ну а как проходит этот отпуск? В итоге все хорошо?
3: Всегда по-разному, но всегда очень интересно и весело. Главное же, как ты сам к этому ко всему относишься.
0: Вы правильно ответили на невероятный вопрос. Каждый седьмой из нас, как посчитали специалисты, готов к тому, что отпуск будет таким. А это спонтанный отпуск, ну или отпуск без четкого плана, даже без забронированного жилья. Я вас поздравляю. От Радио Си вы получаете пригласительные билеты на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий и билеты в музей Владимира Высоцкого.
3: Спасибо, я очень рада. Меня зовут Татьяна Доставалова, я живу в Академическом, и я разгадала невероятный вопрос на Радио Си.
0: В понедельник на Радио Си также будем играть в невероятный вопрос. Сейчас 9.46 плюс 15. Дальше вспомним Жака Ива Кусто. Сегодня есть повод.
4: Реклама. Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
5: Завтрак от 259 рублей.
4: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
6: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
7: Подробности на мотивтелеком.ру.
8: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июне на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
10: Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Выгодные цены? Было.
12: Специальные предложения? Было.
11: Выгодный трейд-ин? Это вообще как у всех.
12: А в Акаме при покупке нового современного кроссовера «Соуиз» техническое обслуживание в течение 3 лет бесплатно.
11: Кроссоверы «Соуиз». Современный дизайн, полный привод, автомат, гарантия от производителя. Спешите в Акаме на Сибирский тракт 24Б. Отличия начинаются здесь.
13: ООО «Восток Моторс». Предложение до 30 июня текущего года при покупке автомобиля марки «Соуиз». Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
0: Посмотрим, что с пробками к этой минуте. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль». 4 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Стоят фронтовых бригад от электриков до Шевской, Шевская от фрезеровщиков до фронтовых бригад, Амундсена, Щорса от Волгоградской до Машинной, Малышева, Высоцкого от Мира до Сыромолотова. По магистралям самое загруженное — это Восточная к ЖД вокзалу, Репина в центр, Малышева к ЖБИ.
4: Реклама.
14: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня. Большая распродажа в салоне Cherry Tenet Июль. Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65. Спешите. Такого больше не будет.
15: Акция действует до конца мая этого года.
16: Радио Си. 103.7 FM.

0: Друзья, Радио Си приглашает погрузиться в мир большого искусства на киноэкране. 26 июня в Континент Синема «АЛЛАТРА» состоится показ оперы «Джоконда 18+», где главную партию исполнит Анна Нетребко. Получить билеты очень просто. Переходите в телеграм-канал Радио Си и ищите пост с розыгрышем. 15 июня случайным образом выберем двух счастливчиков, которые и получат по паре билетов на этот кинопоказ. Сейчас в Екатеринбурге 9:53 плюс 16. К музыке скоро вернемся, пока полистаем страницы всемирной истории. Катя Григорьева на Радио Си.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 11 июня 1910 года во Франции родился человек-акваланг, король моря Жак-Ив Кусто. Путешественник, ученый, изобретатель, археолог, режиссер. Он прожил 87 лет, а сделал столько, будто прожил 300. В том числе изобрел легкий акваланг и батискаф, ныряющее блюдце, который мог погружаться на 400 метров. Кинокамера попала в руки Кусто в 13 лет, когда отец купил ее, чтобы снимать семейные развлечения, и больше он с ней не расставался. Не расставался Кусто со своей красной шапкой – Бини, вокруг которой много легенд. По самой известной версии, Жак-Ив надевал шапочку сразу после возвращения из моря, потому что при погружении в уши попадает вода, и важно не простудить их на поверхности. Также считается, что красная шерстяная шапка Кусто – это дань уважения английскому водолазу 19 века Уильяму Уокеру, который укреплял фундамент Винчестерского собора. Тот, в свою очередь, носил красную шапочку, продолжая традицию английских моряков из графства Кент. Им шапки вязали в форме открытого рукава. Надевали их, складывая вдвое, а нижний край подворачивали. Так получалась четырехслойная защита вокруг лба и ушей.

В центре Екатеринбурга так осторожно стало выглядывать солнце, что радует. Желаю отличного утра в компании «Радио Си». Сегодня у нас четверг, 11 июня. Сейчас 9.52 плюс 16. Дальше на «Радио Си» новости. Буквально через пару минут расскажем о программисте из Екатеринбурга, который презентовал свое приложение лично главе корпорации Apple Тиму Куку.

0: 10.01 в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости рассказывает Елена Пипи.
1: Доброе утро. Силы ПВО сбили за ночь 330 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. ВСУ атаковали Краснодар беспилотниками «Камикадзе». Поврежден жилой дом, там начался пожар. На месте работают оперативные и специальные службы. По предварительной информации, есть двое пострадавших. Сейчас им оказывают всю необходимую помощь. Также один человек пострадал в Северском районе края. Там зафиксированы повреждения нескольких частных домовладений, сообщил губернатор. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, передает ШОК. Министр здравоохранения области Татьяна Савинова рассказала о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Екатеринбурге. Госпитализированы трое, все пешеходы, это жители.

0: Радио Си «Золотые хиты». Сейчас 10.22 плюс 16. На Радио Си давайте попытаемся разобраться в очень непростом вопросе, кто круче в гитарном соло. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Журнал Rolling Stone обновил список 100 величайших гитарных соло всех времен. Как пишут авторы, нет ничего лучше, чем захватывающий взрыв шестиструнной гитары. Длинная, запутанная, бесконечная сага. Лучшие соло мы напеваем в машине или играем на воображаемой гитаре. Критерием оценки стали не продажи дисков, а лишь виртуозные.

Второе место – гитара Джимми Хендрикса в композиции «Machine Gun», записанная вживую в 1970-м. Это шквал электрической тоски и протеста против войны во Вьетнаме.

И первое место среди самых великих гитарных соло по версии Rolling Stone занимает Prince – Purple Rain. Критики назвали его пронзительным криком души.

0: Реклама. Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая ботаника.
1: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
0: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
1: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
0: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
2: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».

0: Сегодня у нас финал короткой рабочей недели. По этой причине, несмотря на то, что четверг, всем пожелаю пятничного настроения. А сегодня 11 июня, 10.32 плюс 16. Чуть подробнее о погоде на сегодня через минуту. А сейчас с новостями Елена Пипия на Радио Си. Спонсор ООО «СЗ Атлантик Тимбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Доброе утро. 4 человека, включая ребенка, погибли в ДТП с автобусом в центре Екатеринбурга. Несколько человек пострадали. Авария произошла накануне. Автобус частного перевозчика столкнулся с легковушкой. Его отбросило в забор в храм Большой Златоуст и вынесло на пешеходов. В 81-м автобусе в момент ДТП находились 11 пассажиров. Они целые. Пешеходы переходили дорогу, когда в них влетел автобус. Об этом рассказали очевидцы, на которых ссылается Е1. К другим новостям. В России нет инвестиционной паузы, есть инвестиционная сдержанность, заявил Владимир Путин. По словам президента, ситуация под контролем, принимаемые меры дают результаты, поэтому можно рассчитывать на снижение ключевой ставки. Платформа Roblox снова доступна в России. Как сообщили в Минцифры, компания полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей, и все ограничения с нее были сняты. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
2: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
2: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
4: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
2: Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Хладокомбинат номер 3» «Мороженое Джамейка». Сегодня ожидается переменная облачность без существенных осадков, днем в Екатеринбурге до плюс 20. Примерно так же в Асбесте, Полевском и Каменске-Уральском.
2: Реклама.
3: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично!
6: Новые азиатские десерты «Джамейка» от производителя гостовского пломбира.
7: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
6: Превращает жаркий день в день яркий. «Джамейка» уже в магазинах города.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Хорошего утра. Напомню, что Радио Си приглашает погрузиться в мир большого искусства на киноэкране. 26 июня в Континент Синема АЛЛАТРА состоится показ оперы «Джоконда 18+», где главную партию исполнит Анна Нетребко. Получить билеты очень просто. Переходите в телеграм-канал Радио Си и ищите пост с розыгрышем. 15 июня случайным образом выберем двух счастливчиков, которые и получат по паре билетов на этот кинопоказ. Сейчас 10:43 плюс 16. Дальше поговорим о борьбе с рассеянным склерозом.
1: Реклама. И как нам выбрать подходящую квартиру? Хочется все и сразу.
2: Да, чтобы с ремонтом, недорогую и пляж рядом.
1: Все просто. Это «Ривер». «СКМ Ривер». Жилой комплекс на берегу пруда. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом в Екатеринбурге.
2: «СКМ Девелопмент». 8-343-247-84-30.
1: Реклама. ЖК «СКМ Ривер». ОИЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра». Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
4: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на концерты в Летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. «Симфония в парке» и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио Си.

0: Начинаем утро с прекрасной музыки Радио Си. Сейчас 10.51, плюс 16, будет теплеть. Напомню, в прогнозе до плюс 20, переменной облачности и без существенных осадков. К музыке вернемся через минуту, а пока с нами Катя Григорьева на Радио Си.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 11 июня – Общероссийский день рассеянного склероза. Дата призвана напомнить о важности ранней диагностики заболевания. Вопреки распространенному мнению, рассеянный склероз не связан с потерей памяти у пожилых. Он чаще поражает молодых – от 20 до 40 лет и чаще женщин. При этой болезни иммунная система атакует ткани головного и спинного мозга. Может быть мышечная слабость, повышенная утомляемость или судороги, снижение остроты зрения, расстройство речи. Это хроническое неизлечимое аутоиммунное заболевание. От рассеянного склероза страдал писатель Юрий Тынянов, автор исторических романов «Кюхля» о поэте-декабристе Кюхельбекере и «Смерть Вазир Мухтара» о Грибоедове. Роман Пушкина Тынянову не дала завершить болезнь. Болезнь неизлечима, но в наши дни ее развитие можно замедлить, и значительно. Есть пример удачной борьбы с рассеянным склерозом. Голливудская актриса Сельма Блэр провела рискованную терапию и сняла об этом документальный фильм в 2021 году.

0: Сегодня четверг, 11 июня. Отличного утра в компании «Радио Си». Сейчас 10.59. Дальше слушаем Роберта Майлза «Фейбл». Через пару минут новости покажем «Музыка, понятная без слов». На «Радио Си» Ричард Клайдерман. Спонсор ИП «Бабушкин Александр Николаевич». Агентство недвижимости «Этажи».
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Люксембурге 11 часов. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипе. Спонсор ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. Директора транспортной компании и водителя, из-за которого погибли 4 человека и пострадали еще несколько людей, задержали. На них возбудили уголовные дела на водителя за нарушение правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности смерть людей. На директора за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. Водителю может грозить до 7 лет лишения свободы, рассказали в СКР. Губернатор Денис Паслер взял ситуацию с ДТП, которое произошло накануне в центре Екатеринбурга, под личный контроль и поручил провести тотальную проверку всех частных перевозчиков в Екатеринбурге. В Свердловской области снова продлили предупреждение о непогоде. Сильные дожди и грозы ожидаются в регионе и сегодня. Спасатели снова просят граждан быть осторожнее в такую погоду.

0: Про Карение. Ну, большинство мест уже заняты, пока свободными остаются 5 слотов в библиотеке Крапивина и в оздоровительном центре Баден-Ленд, сообщает Департамент информполитики. На госуслугах появится тревожная кнопка от мошенников. Такой закон приняла Госдума. Как рассказал газете «РУ» зампред комитета по информполитике, депутат от партии «Новые люди» Антон Ткачев, раньше при непонятном списывании денег с карты нужно было звонить в банк и доказывать свою правоту. Теперь достаточно будет зайти на госуслуги и нажать одну кнопку. И сигнал автоматически поступит в систему «Антифрод». С марта она связывает банки, сотовых операторов, правоохранителей. На госуслугах сервис появится к сентябрю. В российский прокат вышел «Холоп 3». Там снова есть Милош Бикович, а также Павел Прилучный, Кристина Асмус и другие актеры. События третьей части разворачиваются в эпоху Петра I, где героев ждут северные верфи, морские приключения, дворец турецкого султана и испытания, способные перевоспитать самых избалованных мажоров. В этот раз под эксперимент попадает семейная пара на грани развода, чье перевоспитание заказали их дети. Доллар 71.79, евро 83.08.
1: Реклама. Полет в космос. Открытие Южного полюса. Создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
2: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «ТД Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит». Сегодня ожидается переменная облачность. Будет без существенных осадков. Днем в Екатеринбурге до плюс 20.
1: Реклама.
4: Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит». Красота под вашими ногами.
5: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Сижило, яркого дня, и напомню, что вы можете погрузиться в мир большого искусства на киноэкране. 26 июня в Континент Синема «АЛЛАТРА» состоится показ оперы «Джоконда 18+, где главную партию исполнит великолепная Анна Нетребко. Получить билеты очень просто, переходите в телеграм-канал Радио Си и ищите пост с розыгрышем. 15 июня случайным образом мы выберем двух счастливчиков, которые и получат по паре билетов на этот кинопоказ. Дальше возвращаемся к музыке. У нас брейнсторм на старте. Ветер.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу?
4: Знакомы с Ириной?
3: Ас в цементе. Может, и Антона, гуру кровли, встречали?
5: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru. Улица Тодор Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-55-55.
6: Миллион, один, два, три. Далеко можно зайти. Цены на авто сейчас очень уж пугают глаз. В Lucky Motors мы поможем. Просто вам «Москвич» предложим. Умный, стильный, заводной. Покорит своей ценой. Без накруток, без процентов. Все для радости клиентов. Обновленный «Москвич-3» от 1 587 000 рублей в «Москвич Lucky Motors». Екатеринбург, Бебеля 115.
2: Реклама не оферта. Указана минимальная цена на «Москвич-3» на механике. Акция до конца июня.
7: Телефон рекламной службы 235 09 05.
8: Радио «Си».

0: без тебя.
1: Дорогие си, с нами Гарик Бурито «По волнам». На старте «Падай», Мурат Салман, «Time Flies». Слушаем трек через полторы минуты. Пока же о важном и интересном расскажет нам Елена Пипия. Спонсор новостей на Радио Си – АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
2: Добрый день. Американцы могут похитить президента еще одной страны. Глава Пентагона Пит Хексет заявил, что США рассматривают похищение президента Кубы Мигеля Диаса Канеля. Окончательное решение, как и с президентом Венесуэлы, будет принимать Трамп, пишет газета «Коммерсант». 49-летний водитель автобуса, который вчера в Екатеринбурге въехал в стоящих на тротуаре людей, и 43-летний директор транспортной компании задержаны. В ближайшее время будет решен вопрос об их аресте. В Свердловской области продлили предупреждение о непогоде. Сильные дожди и грозы ожидаются в регионе и сегодня. В областном МЧС призывают свердловчан соблюдать меры безопасности. Международная шахматная федерация временно приостановила членство Федерации шахматной России. Причиной ФИДе называют неисполнение решения спортивного арбитражного суда. Елена Пипия, Радио Си.
3: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
4: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
3: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Давайте узнаем, что нам сегодня ждать от погоды в Екатеринбурге. Обещают переменную облачность без существенных осадков, днем до плюс 20.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: помощи «Радио Си» вы можете погрузиться в мир большого искусства на киноэкране. 26 июня в «Континент Синема АЛЛАТРЬ» состоится показ оперы «Джоконда» 18+, где главную партию исполнит Анна Нетребко. Получить билеты просто. Переходите в телеграм-канал «Радио Си» и ищите пост с розыгрышем. 15 июня случайным образом мы выберем двух счастливчиков, которые и получат по паре билетов на этот кинопоказ. Дальше. Золотая коллекция для вас. Эми Макдональд, Westlife. И начнем с Сандры на Радио Си в золотой коллекции.
1: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» — это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит», на фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
2: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра». Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
3: Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
4: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Золотая коллекция

0: Макдональд в финале золотой коллекции «Радио Си». Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до завтра. Встречаемся в пятницу, которая будет выходным днем. Растворяюсь в звуках большого города. Буквально через 4 минуты приятную компанию составит вам Леонид Филиппов, мой коллега. Пока же музыка, понятная без слов. Слушаем мелодию «Mystical Force». Спонсор инструментальной музыки на «Радио Си» ООО «Торговый комплекс Докер».
1: От саженцев сливы до системы полива.
2: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов, тысячи товаров для дома, дачи и сада. Район Кольцово, Бахчеванжи 2Б, докер.ру. «Докер» значит все окей на даче.

0: слушаете Радио Си на 103.7 FM, полдень в Екатеринбурге, на Радио Си новости и Елена Пипя.
1: Добрый день. Владимир Путин в среду подписал несколько новых законов. Один из них вносит поправки в административный кодекс и предусматривает арест имущества уехавших за границу россиян, привлеченных к ответственности за действия против интересов страны. Закон вступит в силу с сентября. В список нарушений входят дискредитация армии, призывы к санкциям, пропаганда нацистской символики. Под арест также могут попадать банковские счета, пишет Russia Today. Ливневая канализация в Екатеринбурге работает штатно, а большие лужи, на которые жалуются горожане, возникают, когда идет шквалистый ливень, как в минувшие сутки, когда выпало 20% июньской нормы осадков, пояснил директор городской службы водоотведения Вячеслав Черемных. По его словам, при таких ливнях вода скапливается в пониженных местах и потихонечку уходит. Вторая проблема, когда с газонов и дорог поток воды несет с собой различный мусор, который застревает в дождевом приемнике. Специалисты следят за прогнозом погоды, и дежурные бригады заранее выезжают в места, где предполагаются подтопления. С начала недели в Екатеринбургскую службу поступило 15 заявок о засорении ливневок. Вероника Наумова, осужденная в Екатеринбурге на 24 года за убийство 5-летнего приемного сына Далера Бабиева, не смогла обжаловать приговор. Верховный суд ей отказал. Напомню, в июне 2023 года Наумова объявила ребенка в розыск. Спустя несколько дней его тело обнаружили в семейном гараже недалеко от дома Наумовой. Экспертиза установила, что ребенок погиб насильственной смертью за несколько месяцев до объявления его в розыск, сообщает «Сигнал Урал». Форум молодежного предпринимательства «Сам решу» пройдет в Екатеринбурге. Участники соберутся 17 июня в кластере «Салют». В программе лекции основателей локальных бизнесов, модного бренда, инклюзивного проекта, репетиторского центра, языковой школы, IT-компании. Начинающим предпринимателям расскажут про государственные программы поддержки, рыночные инструменты для старта и развития. Организует форум Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства и правительство региона в рамках нацпроекта «Эффективная конкурентная экономика».

0: и завтра днем до плюс 23.
1: Крошечная медуза размером с ноготь, но ее яд смертелен для человека. Если медуза получает повреждения, она может клонировать саму себя, чтобы выжить и восстановить популяцию. И что на первом месте? Вид медуз Туритопсис нутрикула – это единственное известное науке живое существо, способное возвращаться из взрослой стадии в стадию полипа, то есть детеныша, и начинать жизнь буквально заново. Более того, этот процесс может повторяться бесконечно.
2: Горячая десятка Анны Романовой. Радио Си.

0: На Радио 7 музыка, которую мы любим, и только что Григорий Лепс, далее на Радио 7 Милен Фармер, и перед этим инструментальная музыка, спонсор ООЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Добрый день. ФСБ предотвратило покушение на сотрудника Минобороны. В Москве задержан иностранец, который согласился выполнить задание Службы безопасности Украины в обмен на статус беженца на территории Евросоюза, сообщили в ФСБ. На Серовском тракте грузовик снес перекладину с дорожными знаками и уехал с ней, сообщили Е1 очевидцы. По их словам, кабина большегруза осталась целой, металлическую опору грузовик зацепил кузовом и проехал с ней какое-то время. В Доме кино 16 июня состоится показ документального фильма «Брат навсегда», посвященного дилогии Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». В этот же день в Екатеринбурге у Дворца молодежи откроют памятник Балабанову. Магнитная буря ожидается на Земле в ближайшие дни из-за корональной дыры на Солнце. По предварительным оценкам Института космических исследований Российской академии наук, поток заряженных частиц достигнет Земли 13 июня. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
2: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
2: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
4: Телефон в Екатеринбурге +7 343 382 89 00.
2: Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ООСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И о погоде на Радио 7, спонсор ООО «Хладокомбинат номер 3» «Мороженое Джамейка». За окном в эти минуты +17, завтра в пятницу дождь и гроза, северо-восточный ветер 3-8 метров в секунду, этой ночью +12-14 и завтра днем до +23.
2: Реклама.
3: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи, на отдыхе и на работе это будет отлично!
2: Новые азиатские десерты «Джамейка» от производителя гостовского пломбира.
3: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины, по-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи, по-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
2: Превращает жаркий день в день яркий. «Джамейка» уже в магазинах города.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки, и только что и не. На часах 12.42 на очереди золотая коллекция. В этом выпуске Дабас, еще и в Рефин Бац Гелл с хитом «Мисс Сын» и в самом начале Адриана Челентана.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
3: Лето на максимум.

0: G. Фантастические цены, от которых захватывает дух. Твой новый автомобиль уже ждет. Не тормози, заезжай за выгодой в дилерский центр Аками на Металлургов 82.
1: Реклама ООО «Авамоторс» и N66-743-4001. Предложение действует с 10 по 14 июня. Подробности в салоне.
2: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правила ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
4: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». В одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава «Эльмаша» от строительного холдинга «Атом».
6: Рассрочка 0%. До 2028 года.
7: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ-214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
8: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
9: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
10: Золотая коллекция «Радио Си».
11: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
12: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. С клиники Нудельмана «Центр коррекции веса». Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Зи, музыка, которую мы любим, и только что до бас. Скоро будем слушать пятерку песен только про любовь, и перед этим на Радио Зи инструментальная музыка.
1: Реклама.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
9: Выгодные цены? Было.
10: Специальные предложения? Было.
9: Выгодный трейд-ин? Это вообще как у всех.
10: А в Акаме при покупке нового современного кроссовера SoWiz техническое обслуживание в течение 3 лет бесплатно.
9: Кроссоверы SoWiz. Современный дизайн, полный привод, автомат, гарантия от производителя. Спешите в Акаме на Сибирский тракт 24Б. Отличия начинаются здесь.
11: ООО «Восток Моторс». Предложение до 30 июня текущего года при покупке автомобиля марки «Суиз». Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
12: Ух ты! Велосипеды!
13: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
12: Сколько же велосипедов!
13: Да это успех!
14: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
15: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
16: 103.7 FM. Радио Сити.

0: Вы слушаете Радио Си, 13.01 в Екатеринбурге, на Радио Си новости и Елена Пипя.
1: Добрый день. Все транспортные компании Екатеринбурга пройдут проверку. Поводом для тотальной ревизии перевозчиков стало вчерашнее смертельное ДТП в центре Екатеринбурга, когда автобус въехал в толпу людей. Погибли 4 человека. Прокурор Екатеринбурга Игорь Карелов поручил провести проверку всех транспортных компаний, которые перевозят пассажиров по городу. Особое внимание будет уделено техническому состоянию автобусов, соблюдению правил технического осмотра. Проверят, как водители проходят медосмотр перед рейсом и соблюдают ли они режим труда и отдыха. Прокуратура также проанализирует жалобы пассажиров. В храме Большой Златоуст, возле которого 81-й автобус вчера сбил пешеходов, сегодня пройдет панихида о погибших в аварии. Она состоится в 15 часов, сообщает Екатеринбургская епархия. Вчера, сразу после случившегося, место трагедии посетил митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений. Он выразил соболезнования семьям и пообещал, что церковь будет рядом. В храме Большой Златоуст будут поминать ушедших и молиться о выздоровлении пострадавших, сказал митрополит Евгений. К другим новостям. Дожди на Среднем Урале задержатся до 14 июня включительно. Такой прогноз дает Уральский гидромет. По его данным, решительных изменений в погоде в ближайшие трое суток не ожидается. По мере ухода центральной части циклона из нашего региона осадки ослабеют, но кратковременные дожди останутся. Сегодня МЧС предупредила о сильных дождях с грозами. Непогода в регионе держится уже неделю. Циклон принес дожди еще 4 июня на юг области и постепенно распространился на северные территории. Ситуация с разблокировкой интернет-платформы Roblox показала, что зарубежные сервисы могут вернуться в Россию в случае выполнения ими требований законов страны.

0: Свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки. Это Радио Си на 103.7 FM. Меня зовут Леонид Филиппов и далее на Радио Си Фаррелл Уильямс.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на концерты в Летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. Симфония в парке и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
6: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
7: Завтрак от 259 рублей.
8: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
9: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июне специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Лето на максимум.

0: Чили и Билл Джи. Фантастические цены, от которых захватывает дух. Твой новый автомобиль уже ждет. Не тормози, заезжай за выгодой в дилерский центр Аками на Металлургов 82.
1: Реклама ООО «Ава Моторс» ЕН-66-743-4001. Предложение действует с 10 по 14 июня. Подробности в салоне.
2: 103.7 FM. Радио 7.

0: вами Радио Си на 103.7 FM. На часах 13.31. Далее на Радио Си Тони Брэкстон. Но прежде новости. Елена Пипия, спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник здоровья 365.
1: Добрый день. В Армении запретили выезд многим гражданам страны, которые приехали на родину, чтобы проголосовать на выборах. Теперь им не дают выехать обратно, в том числе в Россию. Об этом сообщил депутат армянского парламента Гигам Манукян, передает ТАСС. Екатеринбуржцы сегодня с утра несут цветы, лампады и игрушки к храму Большой Златоуст, у ворот которого вчера произошло ДТП. Автобус сбил пешеходов, погибли 4 человека. Сегодня в храме состоится панихида по погибшим. 393 миллиона рублей готовы выделить на ремонт дорог в следующем году. На эти деньги, как сообщили в мэрии, обновят длинный участок Шевской, 8 марта и несколько других улиц. Подробнее об этом пишет портал Е1. Туристический поезд в Китай уже в следующем году запустит компания РЖД. Маршрут еще прорабатывается, но концепция выглядит необычно. Путешественников ждут спальные вагоны с душем, ресторан, лектории, бар с караоке и даже спа. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике здоровья 365.
3: Операция по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге 270 17 17 и на здорово365.ру. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: И о погоде на радио СИМ. За окном в эти минуты плюс 17. А завтра в пятницу дождь и гроза. Северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14. И завтра днем до плюс 23.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио СИМ.

0: вами Радио Виси на 103.7 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Ace of Base, Wonderful Life, еще будут Чамба-Бамба и в самом начале Джой.
1: Реклама.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщик ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкио.рф. Для зрителей старше 12 лет.
8: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
9: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
10: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
11: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Поезд до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
12: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
0: Золотая коллекция. Радио Си.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что Ace of Base Wonderful Life на часах без 5:02, далее на радио Си Долорес Риордан, и перед этим инструментальная музыка Кенниджи.
1: Реклама. Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи. 16+.
2: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
3: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
5: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
6: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
7: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
8: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.atom.rf.
9: 103.7 FM. Радио
0: Си. На Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ИП «Бабушкин Александр Николаевич». Агентство недвижимости «Этажи».
10: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
11: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
12: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Вы слушаете «Радио Си», 14.01 в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости Елена Пипе, спонсор ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
1: Добрый день. ФСБ предотвратило покушение на сотрудника Минобороны. В Москве задержан иностранец, ранее завербованный украинскими спецслужбами на территории Евросоюза. 35-летний мужчина жил в Европе нелегально и сам связался с СБУ и предложил свои услуги в обмен на статус беженца в ЕС. У себя на родине он был в розыске за уголовные преступления. Украинская спецслужба поручила ему застрелить сотрудника Минобороны России. По указанию куратора он забрал из тайника пистолет с глушителем, патроны, затем провел разведку по месту жительства и работы предполагаемой жертвы, но в итоге его задержали оперативники ФСБ. По версии следствия, водитель 81-го автобуса, который накануне въехал в толпу людей в центре Екатеринбурга, проехал на красный сигнал светофора, что и стало причиной трагедии. Мужчину задержали. На допросе он пояснил, что перепутал педали газа и тормоза. Также задержан директор транспортной компании «Автоном». СКР возбудил уголовные дела. Передает «Новый день». На перекрестке 8 марта Малышева в Екатеринбурге, где вчера случилось смертельное ДТП с автобусом, сегодня днем перестали работать светофоры. Движением там управляют два регулировщика. Машины часто останавливают прямо посередине перекрестка, но заторов не наблюдается. Свердловская область вошла в число самых привлекательных регионов для молодежи. Заняла 9-е место по итогам 2025 года. Рейтинг составило Агентство стратегических инициатив. Эксперты учитывали два критерия. Во-первых, то, как молодые люди оценивают экономику, образование, систему безопасности, здравоохранение в области. И второе, насколько молодежь из других субъектов заинтересована в переезде и реально переезжает в Свердловскую область, сообщает Департамент информполитики. Сегодня стартует чемпионат мира по футболу. В единственном матче открытия сыграют сборные Мексики и ЮАР. Встреча пройдет на легендарном стадионе «Ацтека» в Мехико. Перед матчем состоится церемония открытия. Мундиаль будет проходить с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории чемпионат мира принимают сразу три страны – США, Мексика и Канада. В турнире примут участие 48 команд вместо привычных 32. Доллар – 71,79, евро – 83,08.
2: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение. Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И погода на «Радио Сим», спонсор ООО «ТД Паревит», завод стеновых материалов «Паревит». За окном в эти минуты +17, завтра в пятницу дождь и гроза, северо-восток.

0: На радио «Зем» музыка, которую мы любим, и только что Долорес Эрьерда «Нодин Ридей». Меня зовут Леонид Флипов. Желаю всем приятного завершения этой короткой рабочей недели. И далее на радио «Зем» Майкл Патрик Келли.
1: Реклама.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет.
7: Акция действует до конца мая этого года.
8: Передовые технологии лечения катаракты

0: самой большой офтальмологической клиники Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
2: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
1: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
2: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
1: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООСЗ «Ривьера НБ».
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: свой рабочий день вы пробуете в компании любимой музыки на Радио 7. Только что Дункан Лоренс. Продолжим буквально через минуту. Далее на Радио 7 Queen и сразу после команда Градуса.
1: Реклама. Этим летом во всех аптеках Farmland. Farmlotto 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Farmlotto. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Миллион! Один, два, три. Далеко можно зайти. Цены на авто сейчас очень уж пугают глаз. В Lucky Motors мы поможем. Просто вам «Москвич» предложим. Умный, стильный, заводной. Покорит своей ценой. Без накруток, без процентов. Все для радости клиентов. Обновленный «Москвич-3» от 1 587 000 рублей в «Москвич Lucky Motors». Екатеринбург, Бебеля 115.
2: Реклама, не оферта. Указана минимальная цена на «Москвич-3» на механике. Акция до конца июня.
4: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
5: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026rules.
6: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: 103.7 FM. Радио 7.

0: Это команда «Градус», и только что на «Радио 7», на часах 14.32, далее на «Радио Си» Тейлор Свифт, но прежде новости Елена Пипе, спонсор ООО «За Атлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина».
1: Добрый день. С перевозчиком «Автоном», чей автобус вечером 10 июня влетел в людей у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге, расторгнут договор, заявил глава города Алексей Орлов на коллегии в администрации, сообщает «Урару». Глава СКР затребовал информацию по делу о наезде автобуса на людей в Екатеринбурге. Генерал Бастрыкин ждет доклад из регионального управления следкома. В Госдуме предложили упростить регистрацию россиян по месту жительства и разрешить людям просто уведомлять МВД о своем месте проживания через госуслуги. Такое письмо в МВД отправили депутаты от КПРФ. В России снимут новый фильм о Винни-Пухе, рассказала председатель Совета директоров «Союз мультфильма» Юлиана Слащева. По ее словам, уже готовится отдельный игровой фильм, и совсем скоро с героем познакомятся современные дети. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
2: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
2: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
4: Телефон в Екатеринбурге +7 343 382 89 00.
2: Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ОСЗ «Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И погода на «Радио 7», спонсор ООО «Хладокомбинат номер 3», мороженое «Джамейка». За окном в эти минуты +17, завтра в пятницу дождь и гроза, северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью +12-14, и завтра днем до +23.
2: Реклама.
3: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи, на отдыхе и на работе это будет отлично!
6: Новые азиатские десерты «Джамейка» от производителя Гостовского пломбира.
3: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
6: Превращает жаркий день в день яркий. «Джамейка» уже в магазинах города.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Наталья Лагутенко и группа «Мумитроль» только что на Радио 7. На часах 14:42 на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Кейт Райан, еще Крис Ри и в самом начале Лайнел Ричи.
1: Реклама.
2: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава «Эльмаша» от строительного холдинга «Атом».
3: Рассрочка 0%. До 2028 года.
4: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
5: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
6: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
7: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
8: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петрове работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов 11 мешок в подарок. Идет ремонт. Идем в Петрович.
9: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Уэста до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
1: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
10: Удаление шрамов. Слышали такое? Не верьте. Удалить шрам бесследно пока невозможно. Но сократить его размеры, выровнять кожу, в том числе и ямки после угрей, избавиться от контрактуры, сделать шрам практически незаметным – это доступно в Центре комплексной коррекции рубцов клиники Нудельмана. Помогаем с любым типом и размером рубца. Лечим свежие рубцы. Используем современные технологии. Запись через сайт клиники на Московской, 19.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM. На часах 15.32. Далее на Радио Си Куш-Куш. Но прежде новости. Елена Пипия, спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник здоровья 365.
1: Добрый день. Послы Франции, Великобритании и Германии прибыли в МИД России. Ожидается, что главной темой встречи станет Украина. Ранее министр Сергей Лавров сообщил, что послы трех стран выразили желание обсудить эту тему с его заместителем. Предупреждение о непогоде снова продлено. По данным Уральского гидромета, сегодня ночью и завтра днем в отдельных районах Свердловской области ожидаются очень сильные дожди. До 15 июня в связи с этим возможны дождевые паводки и резкий подъем воды в реках. Стала известна личность одной из погибших в ДТП у храма Большой Златоуст. Вместе с 42-летней Екатериной Соколовой погиб ее младший 9-летний сын. Они возвращались из театра и ждали троллейбуса. Рассказали Е1 в семье погибших. Стартует чемпионат мира по футболу. Сегодня в день открытия сыграют один матч Мексика-ЮАР. Встреча пройдет на легендарном стадионе «Ацтека» в Мехико. Мундиаль впервые в истории будет проходить сразу в трех странах – США, Мексике и Канаде. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово365».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: И погода на Радио ИСИМ. За окном в эти минуты плюс 17. А завтра в пятницу дождь и гроза. Северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14. И завтра днем до плюс 23.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио ИСИМ.

На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что Стинг и Крейг Дэвид. На очереди золотая коллекция. В этом выпуске Депеш Мод, еще Скорпионс, Юэн Дай и в самом начале Сиси Кэтч.

0: 02-21-21. Реклама ООО «Автоперекрёсток», 1-66-74-11-26-25. Количество авто ограничено. Подробности в салоне. Акция до конца июня текущего года.
1: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
2: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
3: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
4: Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи. 16+.
6: Золотая коллекция. Радио 7.

Это команда Depeche Mode на Радио СМ. Завершение золотой коллекции. Далее на Радио Си, Ауродион. И перед этим музыка понятная без слов.

0: Вы слушаете Радио Си, 16.01 в Екатеринбурге. На Радио Си новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день. По итогам посещения МИДа России делегацией европейских дипломатов будет опубликовано заявление. Об этом сообщил посол Франции Николя де Ривьер, пишет РИА Новости. По словам французского дипломата, состоялась хорошая дискуссия с замглавой МИДа России Михаилом Галузиным. Послы Германии, Франции и Великобритании пробыли в здании МИДа в России в Москве 1.5 часа, отмечает Москва-24. Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, что иностранные дипломаты сами попросили встречу с его заместителем для того, чтобы высказать свое мнение по вопросу урегулирования украинского конфликта. Федерацию шахмат России лишили членства Международной шахматной федерации ФИДЕ на 3 года, сообщает официальный сайт ФИДЕ. Отстранение вступило в силу с 10 июня. Возвращение в состав ФИДЕ возможно только в случае исполнения решения спортивного арбитражного суда. В рамках санкций Российская Федерация шахмат теряет право участвовать в любых мероприятиях под эгидой ФИДЕ. Кроме того, национальная команда России не сможет выступать на турнирах. Ряд возможностей для самих шахматистов сохраняется. В частности, команды могут выступать под нейтральным флагом. Российские юниоры сохранили право играть под национальным флагом, отмечает чемпионат.ком. Установлена личность 9-летнего мальчика, погибшего в ДТП с автобусом у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге. Он был на тротуаре вместе с мамой. Они вышли из театра. Об этом порталу Я1 рассказала соседка женщины. Личность мальчика долгое время не могли установить, поскольку на месте аварии не нашли документов, только банковскую карту погибшей Екатерины Соколовой. Она была главой родительского комитета в школе 48. Остались муж и старший сын. Трагедия вызвала широкий общественный резонанс. Горожане приносят цветы к месту аварии. Правоохранители ведут расследование. Напомню, задержанный водитель и директор транспортной компании. Облачная погода и ежедневные дожди ожидаются все праздники и до среды включительно. На следующей неделе обещает нам Росгидромет. Но температура в Свердловской области останется довольно высокой. По ночам от 12 до 15 градусов, днем в праздники плюс 20-22, иногда чуть выше. В начале следующей недели потеплеет до плюс 25-27 градусов днем. Таков пока предварительный прогноз. В 20-х числах июня будут сухие дни, но в прогнозах снова есть осадки и ливни с грозами. Это обещает ГИС-метео. Сегодня стартует чемпионат мира по футболу. В матче открытия сыграют сборные Мексики и ЮАР. Встреча пройдет на легендарном стадионе «Ацтека» в Мехико. Перед матчем состоится церемония открытия мундиаля. Турниры будут проходить с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории чемпионата мира игры примут сразу 3 страны – США, Мексика и Канада. В турнире участвуют 48 команд вместо привычных 32. Официальный доллар 71.79, евро 83.08.
0: И погода на Радио 7, спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». За окном в эти минуты плюс 17, завтра в пятницу дождь и гроза, северо-восточный ветер 3.8 метров в секунду, этой ночью плюс 12.14 и завтра днем до плюс 23.
2: Реклама.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
2: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио «Си» музыка, которую мы любим, и только что «Flying Decibels». Меня зовут Леонид Флипов. Желаю всем приятного завершения этой короткой рабочей недели. И далее на радио «Си» 20-минутный музыкальный нон-стоп.
1: Реклама.
2: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026.
4: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
5: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, срока, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
6: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского.
7: Но вдруг обнаруживаешь...
6: Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
8: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио «Си».

0: На Радио Си музыка, которую мы любим, и только что мобим. Далее на Радио Си Бруно Марс, но прежде новости. Спонсор ОЗ Атлант Екатеринбург, ЖК Сибирская Калина.
1: Добрый день. После трагедии на дороге у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге сотрудники ГАИ начали массовые проверки водителей общественного транспорта. На оживленных улицах сегодня экипажи ДПС останавливают автобусы типа ПАС. Прокуратура также анонсировала масштабные проверки перевозчиков, пишет агентство ИАН. В Госдуме предложили упростить регистрацию россиян по месту жительства и разрешить людям просто уведомлять МВД о своем месте проживания через госуслуги. Письмо в МВД направили депутаты от КПРФ. Туристический поезд в Китае уже в следующем году запустит компания РЖД. Маршрут еще прорабатывается, но концепция выглядит необычно. Путешественников ждут спальные вагоны с душем, а также ресторан, лекторий, бар, караоке и даже спа. На главной площади Екатеринбурга в середине июля откроют корты для игры в падл. Ракеточный вид спорта, сочетающий элементы тенниса и сквоша. Об этом сообщил мэр города Алексей Орлов. Поиграть можно будет по предварительной записи. Часть сеансов по будням будет бесплатной. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
2: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
2: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
4: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
2: Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И погода на Радио СИМ. Спонсор ООО «Хладокомбинат номер 3» «Мороженое Джамейка». За окном в эти минуты плюс 17. Завтра в пятницу дождь и гроза. Северо-восточный ветер 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14. И завтра днем до плюс 23.
2: Реклама.
3: Лето со вкусом моти. Жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично.
2: Новые азиатские десерты «Джамейка» от производителя Гостовского пломбира.
3: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
2: Превращает жаркий день в день яркий. «Джамейка» уже в магазинах города.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: С вами радио Сина 103.7 FM. На часах без 15.5 и на очереди золотая коллекция. В этом выпуске Rag & Bone Man с хитом Human, еще Майкл Джексон и в самом начале FR David. Спонсор ООО Центр косметологии и пластической хирургии.
1: В клинике Нудельмана на Московской 19 все легко и просто. Даже комплексное обследование желудка и кишечника. Деликатная обстановка, комфортные условия. Быстро заснуть, легко проснуться. Легко записаться через сайт клиники на консультацию по подготовке к процедуре. А высокое качество диагностики, как и стерильность инструментов, гарантированы.
2: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Золотая коллекция. Радио Си.

0: Золотые хиты на радио Си и только что Rag'n'Bone Man. И на этом я, Леонид Филиппов, с вами прощаюсь. Далее компанию составит Элина Гончарова. Еще впереди на радио Си No Doubt, Don't Speak и перед этим инструментальная музыка. Спонсор ИП Бабушкин Александр Николаевич, агентство недвижимости «Этажи».
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Екатеринбурге 5 вечера. Радио «Сия» на 103,7 FM с новостями Людмила Гусева. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. Новое штормовое предупреждение объявлено на Среднем Урале из-за непогоды. Сегодня вечером, а также предстоящую ночью, завтра в течение дня в отдельных районах области ожидаются очень сильные дожди. С 12 по 15 число из-за выпавших осадков возможны паводки, резкие подъемы уровней воды в реках, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, затопление пониженных участков. Спасатели МЧС призывают свердловчан быть аккуратными в помещениях и на улице в непогоду. Закрывайте, в частности, окна и двери в домах. На улице избегать открытой местности, водоемов. Автомобилистов просят по возможности отказаться от дальних поездок. После трагедии на дороге у храма Большой Златоуст сотрудники ГАИ Екатеринбурга начали массовые проверки водителей общественного транспорта. Сегодня с утра на улице Свердлова и других оживленных участках в городе были замечены экипажи ДПС. Они останавливали автобусы среднего класса типа ПАС. У водителей проверяли документы, в том числе путевые листы. Напомню также, что и прокуратура анонсировала масштабные проверки городских перевозчиков. Будет изучать то, как в транспортных компаниях ведется техосмотр машин, медосмотр водителей. Прокуроры проверят также жалобы пассажиров и автомобилистов на водителей автобусов, пишет агентство ЯН. Панораму обороны Севастополя, пострадавшую после удара ВСУ, будут восстанавливать всей России. Как рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, звонки с предложениями о помощи ему поступают со всей страны. Губернатор отметил, что здание музея уже превращалось в руины в годы Великой Отечественной, но было восстановлено. Сегодня поможет то, что все уничтоженные музейные материалы были оцифрованы. Напомню, монументальное полотно художника Франца Рубо длиной 115 метров, высотой 14 метров было открыто в 1905 году к 50-летию обороны Севастополя в ходе Крымской войны. На картине изображено более 4000 фигур. На главной площади Екатеринбурга этим летом откроют корты для игры в падл. Это ракеточный вид спорта, сочетающий элементы тенниса и сквоша. Корты будут работать с середины июля и до конца сентября. Об этом сообщил в соцсетях мэр Алексей Орлов. Поиграть в модный вид спорта можно будет по предварительной записи. Часть сеансов по будням будут бесплатными. Рядом с кортами организуют раздевалки и туалет, фуд-корт, зоны отдыха. Кроме падл-кортов на площади 5-го года планируют дополнительные активности, пишет «Коммерсант». В России снимут игровой фильм о Винни-Пухе. Его созданием займутся кинокомпания «Наше кино» в партнерстве с киностудией «Союзмультфильм». Об этом рассказала глава студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. По ее словам, уже идет подготовка к съемкам ленты. Напомню, Винни-Пух – персонаж английского писателя Алана Милна. В России о нем узнали в 1960-е, когда повесть перевел и адаптировал писатель Борис Захадер. В 1969-м «Союзмультфильм» выпустил первый мультфильм о Винни и его друзьях. Позднее вышли еще две серии «Винни-Пух идет в гости» и «Винни-Пух и день забот», напоминает РИА Новости. Официальный доллар 71.79, евро 83.08.
2: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062.
3: Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: И о погоде на радио «Сия». Спонсор выпуска ООО «ТД Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит». В День России 12 июня нам пообещали облачность с прояснениями, кратковременный дождь, грозы, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура ночью плюс 12-14, днем в Екатеринбурге до плюс 23.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость, шаг – гармония, шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства «Паревит». Красота под вашими ногами.
4: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 380-22-92.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: По среднему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
1: Выгодные цены? Было.
2: Специальные предложения? Было.
1: Выгодный трейд-ин? Это вообще как у всех.
2: А в Акаме при покупке нового современного кроссовера SOWIS техническое обслуживание в течение 3 лет бесплатно.
1: Кроссоверы SOWIS. Современный дизайн, полный привод, автомат, гарантия от производителя. Спешите в Акаме на Сибирский тракт 24Б. Отличия начинаются здесь.
3: ООО «Восток Моторс». Предложение до 30 июня текущего года при покупке автомобиля марки SOWIS. Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
4: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
5: Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: 17:32 в Екатеринбурге. Это радио «Сих». Приятного вечера и с наступающим. Там, где музыка прежде всего, впереди Дотон, Намб. Сейчас новости коротко. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Добрый вечер. Разрешение на открытие сезона получили 49 пляжей Анапы. Еще 18 пока проходит экспертизу. Напомню, в конце 2024 года побережье Черного моря оказалось загрязнено мазутом. Весной прошлого года Роспотребнадзор признал непригодным для купания 141 пляж Анапы. Водохранилища, снабжающие Екатеринбург водой, заполнились почти на 100%. Сообщили в пресс-службе мэрии, пишет «Новый день». В свою очередь, замдиректора водоканала Кирилл Шутов отметил, что причин переживать из-за дефицита водных ресурсов нет. Между тем, облачная погода и ежедневные дожди на Среднем Урале ожидаются все праздники и до середины следующей недели, обещает Росгидромет. В начале следующей недели существенно потеплеет, до плюс 25-27. Федерацию шахмат России лишили членства Международной шахматной федерации на 3 года, сообщает официальный сайт ФИДЕ. Отстранение вступило в силу с 10 июня. Ряд возможностей для самих шахматистов сохраняется при соблюдении определенных условий, пишет чемпионат.ком. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в 3 отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: И о погоде на Радио Си. 12 июня в День России нам обещают переменную облачность и дожди, вроде бы кратковременные. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14. Днем в Екатеринбурге плюс 21-23.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.
5: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: завершаем все дела и с головой погружаемся в длинные праздничные выходные в компании «Радио Си» и любимой музыки. 17:41 в Екатеринбурге. На очереди у нас сборник хитов золотой коллекции «Hurts, Wonderful Life, Eurythmics, I Save the World Today» и в самом начале, через минуту, Бонни Тайлер на «Радио Си».
1: Реклама.
2: Почему бы не устроить себе мини-каникулы? Заказывайте комбо с пиццей и напитком всего 250 рублей в приложении и наслаждайтесь им на солнышке. Лето в Додо.
3: Додо.
2: Пу-пу-пу. Надеюсь, там реально солнышко.
3: Додо.
4: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
5: Машину летом поменяй. В Атлантик Про ты заезжай. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
6: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
7: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
6: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
7: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщику ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов. Поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
0: А давайте посмотрим, что у нас на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет». Автоцентр «Июль». А о 9 баллах загруженности сообщают нам Яндекс.Карт. Крупнейшие пробки в эти минуты на Щербакова от Прониной до Объездной. На Белинского от Объездной до Щерса. На Восточной Фурманово обстоять придется от Советской до Машинной. На Блюхера проезжий от переулка Шадринский до Искровцев. На Малышева и Высоцкого стоят машины от Бажова до Сыромолотова. И на Академика Шварца серьезная пробка от Малахова до Белинского.
1: Реклама.
9: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
10: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Яркие хиты минувших десятилетий в золотой коллекции радио Си Хёртс. Wonderful Life. 17:57. Ждем новостей. Еще впереди Майкл Бубле, Sway и музыка понятная без слов. В финале часа на радио Си Эннио Морриконе, мелодия из фильма «Профессионал».
1: Реклама. И как нам выбрать подходящую квартиру? Хочется все и сразу.
2: Да, чтобы с ремонтом, недорогую и пляж рядом.
1: Все просто. Это «Ривер». «СКМ Ривер». Жилой комплекс на берегу пруда. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом в Екатеринбурге.
2: «СКМ Девелопмент». 8-347-84-30.
1: Реклама. ЖК «СКМ Ривер». ОИЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Лето на максимум.

0: Центр Аками на Металлургов 82.
1: Реклама ООО «Авамоторс» и НН-66-743-4001. Предложение действует с 10 по 14 июня. Подробности в салоне.
2: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ООС «Тада Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
3: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
4: Рассрочка 0%. До 2028 года.
1: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ-214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительно до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
5: 103.7 FM. Радио 7.
6: Спонсор инструментальной музыки ООО «Торговый комплекс Докер».
7: От саженцев сливы до системы полива.
8: Торговый комплекс Докер. Более 300 магазинов. Тысячи товаров для дома, дачи и сада. Район Кольцово. Бахчеванжи 2Б. Докер.ру. Докер. Значит, все окей на даче.

0: В Екатеринбурге 18.01. Это радио Си на 103.7 FM. И главные новости к этому часу — Людмила Гусева.
1: По итогам посещения МИДа России делегацией европейских дипломатов будет опубликовано заявление. Об этом сообщил посол Франции Николя де Ривьер, пишет РИА Новости. По словам французского дипломата, состоялась хорошая дискуссия с замглавой МИДа России Михаилом Галузиным. Послы Германии, Франции и Великобритании пробыли в здании МИДа в России в Москве 1.5 часа, отмечает Москва-24. Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, что иностранные дипломаты сами попросили встречу с его заместителем для того, чтобы высказать свое мнение по вопросу урегулирования украинского конфликта. Федерацию шахмат России лишили членства Международной шахматной федерации ФИДЕ на 3 года, сообщает официальный сайт ФИДЕ. Отстранение вступило в силу с 10 июня. Возвращение в состав ФИДЕ возможно только в случае исполнения решения спортивного арбитражного суда. В рамках санкций Российская Федерация шахмат теряет право участвовать в любых мероприятиях под эгидой ФИДЕ. Кроме того, национальная команда России не сможет выступать на турнирах. Ряд возможностей для самих шахматистов сохраняется. В частности, команды могут выступать под нейтральным флагом. Российские юниоры сохранили право играть под национальным флагом, отмечает чемпионат.ком. Установлена личность 9-летнего мальчика, погибшего в ДТП с автобусом у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге. Он был на тротуаре вместе с мамой. Они вышли из театра. Об этом порталу Я1 рассказала соседка женщины. Личность мальчика долгое время не могли установить, поскольку на месте аварии не нашли документов, только банковскую карту погибшей Екатерины Соколовой. Она была главой родительского комитета в школе 48. Остались муж и старший сын. Трагедия вызвала широкий общественный резонанс. Горожане приносят цветы к месту аварии. Правоохранители ведут расследование. Напомню, задержанный водитель и директор транспортной компании. Облачная погода и ежедневные дожди ожидаются все праздники и до среды включительно. На следующей неделе обещает нам Росгидромет. Но температура в Свердловской области останется довольно высокой. По ночам от 12 до 15 градусов, днем в праздники плюс 20-22, иногда чуть выше. В начале следующей недели потеплеет до плюс 25-27 градусов днем. Таков пока предварительный прогноз. В 20-х числах июня будут сухие дни, но в прогнозах снова есть осадки и ливни с грозами. Это обещает ГИС-метео. Сегодня стартует чемпионат мира по футболу. В матче открытия сыграют сборные Мексики и ЮАР. Встреча пройдет на легендарном стадионе «Ацтека» в Мехико. Перед матчем состоится церемония открытия Мундиаля. Турниры будут проходить с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории чемпионата мира игры примут сразу 3 страны – США, Мексика и Канада. В турнире участвуют 48 команд вместо привычных 32. Официальный доллар 71.79, евро 83.08.
0: И о погоде на радио Си. В праздничный выходной 12 июня нам обещают переменную облачность, небольшой дождь, грозы, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Ночью от 12 до 14 тепла, днем в Екатеринбурге плюс 21-23.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно, меня не понимают.

судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: Половина седьмого в Екатеринбурге в компании «Радио Си». Хорошо всегда, сегодня мы еще и в предвкушении праздника. Тедди Свимс с нами далее, мистер Новотл сейчас на «Радио Си». Горячая десятка Анны Романовой и на повестке дня сегодня «Медузы».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Медузы – удивительные морские существа, появившиеся более 500 миллионов лет назад. Они виртуозно выживают в океанах, хотя устроены даже не просто, а по-настоящему примитивно. Сегодня медузы. Медузы древнее динозавров. Они живут в Мировом океане уже больше 500 миллионов лет, пережив все массовые вымирания. Тело медузы на 95, а иногда и на 98% состоит из воды. По этой причине медузы абсолютно прозрачны. У медуз нет мозга, сердца, жабр, костей и кровеносной системы. Вместо мозга они используют простую сеть нервных клеток, разбросанных по всему телу, чтобы реагировать на прикосновение и свет. Кубы медузы могут активно плыть со скоростью до 6 метров в минуту. Медузы плывут с помощью сокращения мышц своего купола, выталкивая воду и создавая реактивную тягу. Большинство медуз различают только свет и тьму, но высокоразвитые кубы медузы имеют 24 глаза. Некоторые из них способны различать цвета и видеть сложные изображения. Более того, глаза кубы медуз расположены по всем сторонам их купола, что дает им круговой обзор. Большинство видов медуз живут совсем недолго, от пары месяцев до года, а самые маленькие живут всего несколько недель. Самый крупный вид медуз – это арктическая цианея. Диаметр ее купола может превышать 2 метра, это выше, чем средний человек, а щупальца вытягиваются более чем на 36 метров. Медуза Ируканджи – это крошечная медуза размером с ноготь, но ее яд смертелен для человека. Если медуза получает повреждения, она может клонировать саму себя, чтобы выжить и восстановить популяцию. И что на первом месте? Вид медуз Туритопсис нутрикула – это единственное известное науке живое существо, способное возвращаться из взрослой стадии в стадию полипа, то есть детеныша, и начинать жизнь буквально заново. Более того, этот процесс может повторяться бесконечно.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Добрый вечер, Екатеринбург.

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио

0: Бон Джови на Радио Си, там, где музыка прежде всего и где в последней четверти часа мы встречаем хиты золотой коллекции. Серж Дивон и Хэдли на этот раз Addicted, Sixpence None the Richer, Kiss Me и в самом начале через минуту Electric Light Orchestra на Радио Си.
1: Реклама.
2: Вот придем, дома поговорим.
3: Наконец-то, пап. Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
4: ООО «Созаглядок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом Г3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
5: Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи. 16+.
6: Что хочет летом моя крошка?
7: Душа требует окрошку.
6: На квасе или на кефире?
7: На твой вкус. Главное, чтобы с майонезом ежика. Ежика – классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика – вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
8: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамная гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: А сейчас о том, что на дорогах. На Радио Си спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль». Яндекс.Карты сообщают о 8 баллах. По магистралям сложно на Малышева в сторону ЖБИ, на Белинского, а в оба направления на Блюхера из центра и на 8 марта в сторону центра. Крупнейшие пробки на Щербакова от Прониной до объездной на улице Малышева и Высоцкого. Скорость 1 км в час от Гагарина до Рамолотова, а на Белинского пробка от объездной до Щерса на улице Шевская, от Красных Командиров до фронтовых бригад, и на Белинского и Щербакова стоять придется на отрезке от Авиационной до Лыжников.
1: Реклама. Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
9: Радио «Си». 103,7 FM.
10: Золотая коллекция. Радио Си.
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
11: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Серж Дивон Хэдли «Диктед» в золотой коллекции «Радио Си» 18.57 в Екатеринбурге. И мы с вами настраиваемся на третий звонок, где сегодня будет разыграна пара билетов на спектакль «Бременские музыканты». Прежде на «Радио Си» новости и музыка, понятная без слов. Через минуту на «Радио Си» «Эскала» «Палладио».
1: Реклама.
2: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
3: Рассрочка 0%. До 2028 года.
4: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом» Бабушкина. Договор в соответствии с ФЗ-214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительно до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
5: Почему бы не устроить себе мини-каникулы? Заказывайте комбо с пиццей и напитком всего 250 рублей в приложении и наслаждайтесь им на солнышке. Лето в Додо.
6: Додо.
5: Пу-пу-пу. Надеюсь, там реально солнышко.
6: Додо.
7: ОДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
8: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про, Таганская 77. Машину летом поменяй, в Атлантик Про ты заезжай. Автосалон Атлантик Про, Таганская 77.
9: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
10: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
11: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
12: 103.7 FM. Радио «Си».

0: В Екатеринбурге 19.01. Это «Радио Си» на 103.7 FM. И главные новости к этому часу Людмила Гусева.
1: Добрый вечер. Посольство Кипра сообщило о прекращении работы визовых центров в России. С 15 июня подача заявлений на въездные документы на Кипр будет возможна только в консульском отделе посольства, а также в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Об этом сообщили в посольстве республики. Там пояснили, что 13 июня этого года истекает срок действия договора на оказание услуг с компанией BLS International. Прекращается прием заявлений в местных офисах компании. Однако в ближайшее время ожидается подписание нового договора с внешним поставщиком визовых услуг. Подавать документы на визу в консульство нужно не позднее, чем за 15 дней до поездки, пишет «Вечерняя Москва». Между тем, разрешение на открытие сезона получили 49 пляжей Анапы. Еще 18 пока проходит экспертизу, сообщает сегодня Кабинет министров по итогам заседания правительственной комиссии. Она координирует работу по ликвидации последствий ЧС после крушения танкеров в Керченском проливе. Напомню, в конце 2024 года побережье Черного моря оказалось загрязнено мазутом. В апреле прошлого года Роспотребнадзор признал непригодным для купания 141 пляж Анапы, а также 9 пляжей Темрюкского района. Однако сейчас более 5 километров пляжной территории засыпали новым песком. 1 июня в Анапе открылся купальный сезон. Он продлится до 30 сентября. Водохранилища Екатеринбурга заполнены почти на 100%, сообщил замдиректора водоканала Кирилл Шутов. Так, Верхнемакаровское и Волчихинское водохранилища наполнены на 95,5%, Новомаринское на 94%, Нязепетровское на 99%. По словам специалиста, причин переживать из-за дефицита водных ресурсов нет, а также есть небольшой резерв на дождевые паводки, пишет «Новый день». Директор департамента благоустройства Екатеринбурга Тамара Благодаткова отметила, что последние дожди напомнили коммунальные службам о том, что летом бывают паводки. Необходимо своевременно очистить решетки ливневой канализации, пишет «Новый день». Более 27 тысяч свердловчан приняли участие в мероприятиях, посвященных Международному дню соседей. Акция прошла в 55 муниципалитетах на площадках, в том числе благоустроенных по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Развитию общественных пространств способствует голосование за объекты благоустройства. Выбрать проекты, которые будут реализованы в следующем году, можно до 12 июня включительно на портале «Госуслуги», отметил губернатор Денис Паслер. Также проголосовать можно при помощи волонтеров. В Екатеринбурге свадебный ажиотаж в связи с очередной красивой датой. Уже занято 96% свободных слотов для регистрации брака 26 июня в необычных местах. Во время акции «Пошли жениться». В этот день с 0 часов и до полуночи можно будет бесплатно заключить брак на знаковых площадках города. В Театре Мускомедии, Музее ИЗО, на Екатеринбург-арене. Большинство мест уже заняты. Пока свободны 5 слотов, пишет Департамент информполитики. Официальный доллар 71.79. Евро 83.08.
0: И о погоде на «Радио Си» спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». А 12 июня нам обещают переменную облачность, небольшой дождь, возможно грозы, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14, днем в Екатеринбурге до 23 тепла.
2: Реклама. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте нашчудодом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: начинаем игру «Третий звонок».
1: Сегодня мы разыграем еще пару билетов на спектакль «Бременские музыканты» Шадринского драматического театра 6+. На правах рекламы на сцене развернется история любви трубадура и принцессы, которые не помешают ни козни разбойников, ни гениальный сыщик. На помощь влюбленным придут их верные друзья. Спектакль пройдет в рамках проекта «Театральный поезд» 19 июня на сцене Детской филармонии. Для зрителей старше 6 лет уже сейчас ваша задача дозвониться к нам на радиосе по номеру 235-103.7. А сделаете это третьим, заберете свою пару билетов. 235-103.7.
2: Реклама.
3: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
4: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
3: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
4: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
5: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на концерты в летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. Симфония в парке и мировые хиты. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
7: Миллион, один, два, три. Далеко можно зайти. Цены на авто сейчас очень уж пугают глаз.
8: В Lucky Motors мы поможем. Просто вам «Москвич» предложим. Умный, стильный, заводной. Покорит своей ценой. Без накруток, без процентов. Все для радости клиентов. Обновленный «Москвич-3» от 1 587 тысяч рублей в «Москвич Lucky Motors». Екатеринбург, Бебеля 115.
9: Реклама, не оферта. Указана минимальная цена на «Москвич-3» на механике. Акция до конца июня.
10: Почему бы не устроить себе мини-каникулы? Заказывайте комбо с пиццей и напитком всего 250 рублей в приложении и наслаждайтесь им на солнышке. Лето в Додо.
11: Додо.
10: Пу-пу-пу. Надеюсь, там реально солнышко.
11: Додо.
9: ООО «ДПЕ», город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
1: Пока давайте узнаем, что происходит на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток», автосалон «Аками Запад», официальный дилер «Джейку» на «Металлургов 80». Яндекс.Карты пока сообщают о 6 баллах загруженности. По магистралям сложно на Белинского в обе стороны, на улице Малышева в сторону ЖБИ и на Блюхера из центра. А крупнейшие пробки на Щербакова от Прониной до объездной, на улице Шевская от Красных Командиров до фронтовых бригад. На Белинского стоят машины от объездной до авиационной и от Щерса до объездной, и на Библиотечной скорость потока 1 км в час от Педагогической до Комсомольской.
2: Реклама.

0: На радиусе третий звонок и розыгрыш билетов на спектакль «Бременские музыканты». Настало время знакомиться. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Кто к нам дозвонился?
1: Анастасия.
0: Очень приятно, Анастасия. С наступающим вас праздником.
1: Спасибо, вас также.
0: А вот в третьем звонке вы опередили всех. Номер один ваш.
1: Хорошо.
2: Алло.
0: Да, это Радио Си, а это...
2: Оксана.
0: А сегодня я всех поздравляю с наступающим. Замечательный праздник у нас завтра.
2: Да, спасибо большое.
0: Но в третий звонок вы дозвонились под номером два. Приветы, поздравления.
2: Приветы передаю Анне Вдовиной. Угу. Большой привет.
0: И вам прекрасного вечера, всего доброго.
2: Спасибо большое.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Как зовут вас?
3: Анастасия.
0: Как настроение?
3: Да, прекрасно, еще и отпуск впереди.
0: А рассказывайте, что хорошего случилось, помимо отпуска. Хотя что же может быть лучше?
3: Ну да, это самое лучшее пока за последнее время. Так дожди не радуют.
0: Бог с ними, с дождями. Добавим позитива вам, Настя. Пара билетов на спектакль «Бременские музыканты» ваша.
3: О, здорово. Спасибо большое.
0: Ваш звонок оказался третьим. Вы большая молодец. С наступающим вас отпуском, с наступающим праздником.
3: Спасибо, Радио Си.
0: На правах рекламы. Спектакль «Бременские музыканты» — это история любви, трубадура и принцессы, которые не помешают ни козни разбойников, ни гениальный сыщик. На помощь влюбленным придут их верные друзья. Спектакль пройдет в рамках проекта «Театральный поезд» 19 июня на сцене Детской филармонии для зрителей старше 6 лет.
4: Реклама.
5: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435 380 300.
6: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
7: Подробности на мотивтелеком.ру.
8: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
9: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
10: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
11: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Телефон рекламной службы 235-09-05.
13: Радио Си.

0: first got to give. Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Радио Си. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 103.7. Радио Си.

0: Приятного всем вечера и с наступающим в компании «Радио Си». Хорошо, всегда 19.43 в Екатеринбурге. И далее здесь три хита золотой коллекции. Pink и Natrius, Just Give Me a Reason, Mike and the Mechanics, Over My Shoulder. И в самом начале, через минуту, Pet Shop Boys, Rent на «Радио Си».
1: Реклама. И как нам выбрать подходящую квартиру? Хочется все и сразу.
2: Да, чтобы с ремонтом, недорогую и пляж рядом.
1: Все просто. Это «Ривер». SKM «Ривер». Жилой комплекс на берегу пруда. SKM «Ривер». Квартиры с ремонтом в Екатеринбурге.
2: SKM Development. 8-343-247-84-30.
1: Реклама. ЖК «SKM «Ривер». ОИЗ «SKM «Ривер Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
4: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-26-78.
5: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
6: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июне специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И о том, что на дорогах, на «Радио Си» спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль». Яндекс.Карты сообщают о некоторой напряженности, констатируя 5 баллов. По магистралям сложно. На Белинского в оба направления, на улице Малышева в сторону ЖБИ и на 8 марта перед Ботаникой. Крупнейшие пробки на Щербакова от Прониной до Объездной, на Белинского от Объездной до Авиационной. Шевская встала от Красной командиров до фронтовых бригад, на Малышева, Высоцкого, серьезные пробки от Мира до Сыромолотова и на ЕКАДе затруднения от 20-го километра до моста через ЖЭТы.
1: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
7: Золотая коллекция «Радио».

0: 2012 дуэт Pink и Natrius в золотой коллекции Radio C 1958. А последние на сегодня новости впереди. Еще Мариус и Джулия, Rain и музыка, понятная без слов, на Radio C. Дэвид Гарретт, Bittersweet Symphony, спонсор инструментальной музыки на Radio C, ИП Бабушкин Александр Николаевич, агентство недвижимости «Этажи».
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: В Екатеринбурге 1:09. Радио Си на 103.7 FM и завершающие на сегодня новости на Радио Си. Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация».
1: Добрый вечер. В последний рабочий день перед длинными выходными Екатеринбург парализовали гигантские пробки в разных районах города, пишет Е1. В разгар часа пик Яндекс.Карты отмечали загруженность дорог на 9 баллов. Самые серьезные заторы были на Белинского и Щербакова в районе остановки улицы Академика Шварца. Очень загруженная также оказалась дорога около метро Ботаническая. Люди не могли уехать на Уктус. Встал в пробки и общественный транспорт. Многие пассажиры пошли домой пешком. Судя по онлайн-картам, также произошло много аварий. Аварийных ситуаций, пишет Ядин. 12 июня. Регистрационное подразделение Свердловской ГАИ работать не будут в связи с праздничной датой Днем России. В этот день не будут принимать заявителей по вопросам регистрации транспорта, выдачи и замены прав и сдачи экзаменов. Однако исключение составят два межрайонных офиса в Екатеринбурге. По адресу улица 3-го интернационала 15 и по адресу водительский проезд 20. Эти отделения завтра, 12 июня, будут работать в обычном режиме с 8 утра и до 7 вечера. Записываться на прием в регистрационное подразделение в ГАИ рекомендуют заранее через единый портал госуслуг. Мэрия Сухого Лога выплатит компенсацию трехлетнему малышу после нападения бездомной собаки. Так решил суд. Как сообщает облпрокуратура, в июле прошлого года безнадзорная собака напала на мальчика при входе в подъезд. Укусила лицо, голову и грудь. Ребенок лечился у травматолога, также перенес прививки от бешенства, а теперь боится собак. В суде было установлено, что власти города не обезопасили жителей от бездомных животных. Суд полностью удовлетворил иск прокуратуры, обязал администрацию Сухого Лога выплатить малышу 100 тысяч рублей компенсации, пишет «Комсомольская правда». Большая очередь в Россию возникла на КПП в Эстонии в преддверии длинных выходных по случаю Дня России. Люди скопились перед пунктом пропуска «Нарва-1», сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской таможни. Там предупредили о возможных очередях и в следующие за Днем России выходные. При этом скопления людей перед пунктом пропуска в России сейчас нет. Но для ускорения процедуры таможенного контроля на работу выйдут дополнительные сотрудники. Ранее сообщалось, что у КПП «Нарва-1» появились перекупщики мест в очереди. Они за деньги занимают позицию и передает ее другим. Традиционный концерт в честь Дня России 12 июня пройдет не на Красной площади в Москве. Его перенесли в другое место. Также изменили список изначально заявленных звезд, сообщает столичный городской портал MSK1.ru. Накануне команда Надежды Бабкиной анонсировала масштабный праздник в единстве народов силы России. Были заявлены государственные ансамбли, театры танцев, а также хедлайнеры, Шаман, Лариса Долина, группа Айола и другие. Концерт на День России обычно проходит именно на Красной площади. В прошлом году там пели, в частности, Шаман, Басков, Розенбаум, Валерия, а также Татьяна Куртукова и многие другие. Официальные курсы Центробанка на выходные и праздники: доллар 71.91, евро 82 рубля 97 копеек.
2: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в Проспект Групп такие дружеские и уважительные условия.
2: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И о погоде. На Радио Си спонсор выпуска ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит». На завтра нам обещают облачность с прояснениями, небольшой дождь, грозы, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью по области плюс 12-14, завтра днем в Екатеринбурге до 23 тепла, в Нижнем Тагиле, Новоуральске до плюс 20, в Первоуральске плюс 19-21 и максимальная температура в Краснотуринске завтра плюс 19 градусов.
2: Реклама.
5: Паревит, тротуарная плитка.
6: Тротуарная плитка всех удивит.

0: ценами. Паривитплитка.ру.
1: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
2: ООО «Торговый дом Паривит». УГРН 111-723-203-775. Тюмень.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Мариус и Джулия Рейн на радио Сиа, музыка, которую мы любим и в компании которой прекрасно проводим предпраздничный вечер. Меня зовут Элина Гончарова, на часах 20:10. Сейчас на радио Сиа минута драйва, спонсор выпуска ООО «Восток Моторс», официальный дилер «Соуис» на Сибирском тракте 24Б.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Автомобили в России должны стать безопасней. С 1 июля вступит в силу новый ГОСТ на проверку управляемости и устойчивости. Одним из главных тестов станет проверка стабилизации, то есть самовозврата рулевого управления. Испытатель разгоняет автомобиль, поворачивает руль, а затем отпускает его. Колеса и руль должны самостоятельно вернуться в нейтральное положение. Это подтверждает правильную геометрию ходовой части и способность машины самостоятельно стабилизировать курс после маневра. Также стандарт ужесточает замеры параметров при тестах рывок руля и заброс угловой скорости. Говоря простым языком, датчики фиксируют быстроту реакции кузова на резкое уклонение и оценивают риск опрокидывания. Все замеры должны проводиться на полигонах с абсолютно плоским, сухим и чистым асфальтобетонным покрытием. Уточню, ехать на полигон и крутить руль рывками нам с вами не придется. Этот экзамен сдают тестовые образцы перед тем, как новая модель получит разрешение на продажу.
4: Реклама. Выгодные цены? Было.
5: Специальные предложения?
4: Было. Выгодный трейд-ин? Это вообще как у всех.
5: А в Акаме при покупке нового современного кроссовера Соуис техническое обслуживание в течение 3 лет бесплатно.
4: Кроссоверы Соуис. Современный дизайн, полный привод, автомат, гарантия от производителя. Спешите в Акаме на Сибирский тракт 24Б. Отличия начинаются здесь.
6: ООО «Восток Моторс». Предложение до 30 июня текущего года при покупке автомобиля марки Соуис. Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
1: Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.
0: В продолжении вечера с нами Александр Иванов и уже через минуту Кайра Сауэр на Радио Си.
4: Реклама.
7: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
8: Ух ты! Велосипеды?
9: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
8: Сколько же велосипедов?
9: Да это успех!
10: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
11: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
12: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
13: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.том.рф.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Прекрасного всем вечернего отдыха и с наступающим всех. В компании «Радио Си» хорошо всегда. В Екатеринбурге 20 минут 9-го. Григорий Лепс. Самый лучший день впереди. Еще Мадонна. И уже через минуту Рэя «Нетли Донт» на «Радио Си».
1: Реклама.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет «Уралвагонзавод» производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. «Уралвагонзавод». Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
3: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
5: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный сотрудник Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
8: 103.7 FM. Радио Си. Spent 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: Ну а у нас с вами пришла пора отдыха, и хочется надеяться, что впереди три самых лучших дня в компании «Радио Си» 2032 в Екатеринбурге. Хорошего всем вечера там, где музыка, прежде всего, скоро «Клен Карусел Райт». Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, гармоничный день. Велика вероятность приятных новостей и подарков. Тельцы, день исполнения желаний. Благоприятны любые дела, которые доставляют вам удовольствие. Близнецы, день свободного графика, но не полного безделья. Наметьте себе хотя бы минимальный план работ. Раки, день получения материальной или моральной компенсации за труды. Не стесняйтесь требовать свое. Львы, в делах возможны кратковременные заминки. Не стоит настаивать на жестких сроках. Вам все равно не смогут их обеспечить. Девы, день, когда можно взять курс на новые дела. То, что не получилось, постепенно остается в прошлом. Весы. Нежелательны поездки и встречи с родственниками. Все это может закончиться большой семейной драмой. Скорпионы. Не стоит упускать шанс узнать что-то новое или куда-нибудь поехать. Это день новых стартов и развития. Стрельцы. Вопрос, который вас волнует, пока не имеет решения. Выход будет позже, и он будет неожиданным. Козероги. День будет крайне непродуктивным, хотя, возможно, моменты везения. Не стоит планировать серьезных дел. Водолеи. Вторая половина дня принесет хорошие новости и конкретные возможности. Что-то сдвинется с мертвой точки. Рыбы. День сближения с родственниками или с группой, в которой вы хотите быть. Хорошо принимать участие в совместных делах.
1: Радио Си.

Радио Си. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Меньше слов, больше музыки, прекрасное предпраздничное настроение и золотая коллекция «Радио Си» ждет нас впереди. Кэти Перри в сборнике «Армия любовников», «Obsession» и Крис Айзек. «Wicked Game» через минуту на «Радио Си».
1: Реклама.
2: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра». Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
3: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи. 16+.
5: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
6: Избыточный вес сдается перед нашим арсеналом. Все способы и технологии, от терапии до бариатрии, включая продольную резекцию желудка. Запись на прием к опытному хирургу высшей категории Анферову Дмитрию Ивановичу через сайт клиники Нудельмана.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Кэти Перри, Hot and Cold в золотой коллекции «Радио Си». Только музыка, проверенная временем. 20.58, Texas Summer Sun в начале нового музыкального. И Виктор Зинчук, «Токката» в финале часа. Спонсор инструментальной музыки на «Радио Си» ООО «Торговый комплекс Докер».
1: Строим новое!
2: Ремонтируем любимое!
1: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Под

0: 21.01 в Екатеринбурге, радио Си на 103.7 FM и о погоде на завтра. 12 июня нам обещают переменную облачность, дожди, грозы, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью по области плюс 12-14, завтра днем в Екатеринбурге, Асбесте и Каменске-Уральском до 23 тепла, в Полевском плюс 19-21 и максимальная температура в Лесном завтра днем плюс 18.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство L номер FS 77 49 225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Прекрасно всем отдыха в предпраздничный вечер в компании «Радио Си» и любимой музыки. 21:14 на часах. А впереди у нас песни «Друг за другом», Джордж Харрисон и Анна Наклаб, «Супергерл», «Уикенд», «Dancing in Flames» и «Крейг Дэвид», «Walking Away». Уже через минуту Оливия Дин. «So easy» — это «Радио Си».
1: Реклама. Вот придем, дома поговорим.
2: Наконец-то, пап. Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
3: ООО «Загадок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП3 с первоначальным взносом на 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 21.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
4: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея?

0: по отделке стен встречали?
1: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
3: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
4: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио «Си».

0: 21:46 в Екатеринбурге. Хорошего вечера и с наступающим в компании «Радио Си». Хорошо всегда, и впереди у нас золотая коллекция. В тройке часа Робби Уильямс, Фил, Реднекс, Hold Me For A While. И в самом начале Роксет, песня из фильма «Красотка».
1: Золотая коллекция «Радио».

Робби Вильямс Фил, золотая коллекция радио Си. Без минуты 10 вечера в Екатеринбурге. Впереди у нас вечер романтический, песни о любви, самые красивые баллады. Но сначала послушаем музыку, понятную без слов, на радио Си. Кенни Джи, «Going Home».

0: В Екатеринбурге 22.02, это радио Си на 103.7 FM. Сейчас о погоде на завтра. Синоптики обещают нам переменную облачность, небольшой дождь, грозу, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Ночью от 12 до 14 тепла, днем до плюс 23.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: Половина 11 в Екатеринбурге. На радио «Си» предпраздничный романтический вечер в компании песен о любви и самых красивых баллад. Далее Кристиан Леонтио «Story of my life». Сейчас настало время узнать о том, что звезды обещают нам на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, гармоничный день. Велика вероятность приятных новостей и подарков. Тельцы. День исполнения желаний. Благоприятны любые дела, которые доставляют вам удовольствие. Близнецы. День свободного графика, но не полного безделья. Наметьте себе хотя бы минимальный план работ. Раки. День получения материальной или моральной компенсации за труды. Не стесняйтесь требовать свое. Львы. В делах возможны кратковременные заминки. Не стоит настаивать на жестких сроках. Вам все равно не смогут их обеспечить. Девы. День, когда можно взять курс на новые дела. То, что не получилось, постепенно остается в прошлом. Весы. Нежелательны поездки и встречи с родственниками. Все это может закончиться большой семейной драмой. Скорпионы. Не стоит упускать шанс узнать что-то новое или куда-нибудь поехать. Это день новых стартов и развития. Стрельцы. Вопрос, который вас волнует, пока не имеет решения. Выход будет позже, и он будет неожиданным. Козероги. День будет крайне непродуктивным, хотя, возможно, момент везения. Не стоит планировать серьезных дел. Водолеи. Вторая половина дня принесет хорошие новости и конкретные возможности. Что-то сдвинется с мертвой точки. Рыбы. День сближения с родственниками или с группой, в которой вы хотите быть. Хорошо принимать участие в совместных делах.
1: Прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: 23 часа в Екатеринбурге. Радио Си на 103.7 FM. И о погоде на завтра. 12 июня нам обещают облачность с прояснениями, небольшой дождь, грозы, а ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14, завтра днем до 23 тепла.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: Радио Си. Романтический вечер.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспорт.

0: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: внешности пока мало что известно. Зато заявлено, что Ford готовится конкурировать с Кашкаем и Toyota CHR. Впрочем, из наших дворов вытеснить китайские кроссоверы у него уже вряд ли получится. Для нас Ford Focus, скорее всего, так и останется приятной ностальгией.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 11 июня – Общероссийский день рассеянного склероза. Дата призвана напомнить о важности ранней диагностики заболевания. Вопреки распространенному мнению, рассеянный склероз не связан с потерей памяти у пожилых. Он чаще поражает молодых – от 20 до 40 лет и чаще женщин. При этой болезни иммунная система атакует ткани головного и спинного мозга. Может быть мышечная слабость, повышенная утомляемость или судороги, снижение остроты зрения, расстройство речи. Это хроническое неизлечимое аутоиммунное заболевание. От рассеянного склероза страдал писатель Юрий Тынянов, автор исторических романов «Кюхля» о поэте-декабристе Кюхельбекере и «Смерть Вазир Мухтара» о Грибоедове. Роман Пушкин Тынянову не дала завершить болезнь. Болезнь неизлечима, но в наши дни ее развитие можно замедлить, и значительно. Есть пример удачной борьбы с рассеянным склерозом. Голливудская актриса Сельма Блэр провела рискованную терапию и сняла об этом документальный фильм в 2021 году.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Журнал Rolling Stone обновил список 100 величайших гитарных соло всех времен. Как пишут авторы, нет ничего лучше, чем захватывающий взрыв шестиструнной гитары. Длинная, запутанная, бесконечная сага. Лучшие соло мы напеваем в машине или играем на воображаемой гитаре. Критерием оценки стали не продажи дисков, а лишь виртуозное исполнение. Итак, посмотрим на победителей. Третье место. Eagles, отель «Калифорния».

Второе место – гитара Джимми Хендрикса в композиции «Machine Gun», записанная вживую в 1970-м. Это шквал электрической тоски и протеста против войны во Вьетнаме.

И первое место среди самых великих гитарных соло по версии Rolling Stone занимает Prince – Purple Rain. Критики назвали его пронзительным криком души.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Принято считать, что самое опасное время на дороге – это зима с гололедом и заносами. Но и летом машины бьются. Когда асфальт сухой, а видимость отличная, наш мозг переходит в режим экономии энергии. В итоге внезапный маневр соседа по потоку воспринимается с опозданием. Это не усталость, а потеря концентрации. Ситуацию осложняет слепящее солнце на подъемах и поворотах. Еще один фактор – температурный. В сильную жару асфальт размягчается, а шины перегреваются. Теряется четкость управления, и тормозной путь незаметно растет. К тому же опасен резкий контраст температур. После кондиционера зной вызывает слабость и сонливость. Если водитель вышел на заправке, быстро сел обратно и поехал, реакция будет заторможенной. Еще несколько минут. Отдельная ловушка. Летний дождь. Большинство знает про аквапланирование. Но мало кто помнит, что асфальт становится скользким именно в первые минуты дождя. Вода смешивается с невидимой пленкой из пыли, моторного масла и микрочастиц шин. В общем, летняя дорога – это красивая декорация. Сохраняйте внимание и удачных вам поездок в любую погоду.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Медузы – удивительные морские существа, появившиеся более 500 миллионов лет назад. Они виртуозно выживают в океанах, хотя устроены даже не просто, а по-настоящему примитивно. Сегодня медузы. Медузы древнее динозавров. Они живут в Мировом океане уже больше 500 миллионов лет, пережив все массовые вымирания. Тело медузы на 95, а иногда и на 98% состоит из воды. По этой причине медузы абсолютно прозрачны. У медуз нет мозга, сердца, жабр, костей и кровеносной системы. Вместо мозга они используют простую сеть нервных клеток, разбросанных по всему телу, чтобы реагировать на прикосновение и свет. Кубы медузы могут активно плыть со скоростью до 6 метров в минуту. Медузы плывут с помощью сокращения мышц своего купола, выталкивая воду и создавая реактивную тягу. Большинство медуз различают только свет и тьму, но высокоразвитые кубы медузы имеют 24 глаза. Некоторые из них способны различать цвета и видеть сложные изображения. Более того, глаза кубы медуз расположены по всем сторонам их купола, что дает им круговой обзор. Большинство видов медуз живут совсем недолго, от пары месяцев до года, а самые маленькие живут всего несколько недель. Самый крупный вид медуз – это арктическая цианея. Диаметр ее купола может превышать 2 метра, это выше, чем средний человек, а щупальца вытягиваются более чем на 36 метров. Медуза Ируканджи – это крошечная медуза размером с ноготь, но ее яд смертелен для человека. Если медуза получает повреждения, она может клонировать саму себя, чтобы выжить и восстановить популяцию. И что на первом месте? Вид медуз Туритопсис нутрикула – это единственное известное науке живое существо, способное возвращаться из взрослой стадии в стадию полипа, то есть детеныша, и начинать жизнь буквально заново. Более того, этот процесс может повторяться бесконечно.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 11 июня 1910 года во Франции родился человек-акваланг, король моря Жак-Ив Кусто, путешественник, ученый, изобретатель, археолог, режиссер. Он прожил 87 лет, а сделал столько, будто прожил 300, в том числе изобрел легкий акваланг и батискаф, ныряющие блюдца, который мог погружаться на 400 метров. Кинокамера попала в руки Кусто в 13 лет, когда отец купил ее, чтобы снимать семейные развлечения, и больше он с ней не расставался. Не расставался Кусто со своей красной шапкой – Бини, вокруг которой много легенд. По самой известной версии, Жак-Ив надевал шапочку сразу после возвращения из моря, потому что при погружении в уши попадает вода, и важно не простудить их на поверхности. Также считается, что красная шерстяная шапка Кусто – это дань уважения английскому водолазу 19 века Уильяму Уокеру, который укреплял фундамент Винчестерского собора. Тот, в свою очередь, носил красную шапочку, продолжая традицию английских моряков из графства Кент. Им шапки вязали в форме открытого рукава. Надевали их, складывая вдвое, а нижний край подворачивали. Так получалась четырехслойная защита вокруг лба и ушей.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Главные триггеры старения мозга – это хронический недосып и долгий дневной сон. К такому выводу пришли в Университете Аризоны после 10 лет наблюдений за группой из 23 тысяч добровольцев. Они искали причины повреждения белого вещества головного мозга. Оказалось, что даже если вы в целом ведете здоровый образ жизни, плохой сон все равно наносит удар. В зоне риска те, кто спит ночью меньше 7 часов, и те, кто превращает дневной сон в полноценный многочасовой сон. При этом короткий перерыв днем на полчаса, наоборот, для ума полезен. А главный вывод ученых звучит оптимистично. Сон – это фактор, которым мы управляем сами. Это не генетика. Навести порядок в своем графике – самый простой способ защитить свой интеллект.
5: Здравствуйте. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Запрет будет действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров, а также путь их исследования должен прослеживаться. Решение принято из-за систематических выявлений карантинных объектов, пишет «Вечерняя Москва», и отмечает, что масштабные ограничения в отношении нескольких видов армянской продукции Россия вводит на фоне охлаждения отношений между двумя странами из-за переориентации политического курса Армении в сторону Европы. Мэрия Сухого Лога выплатит компенсацию трехлетнему малышу после нападения бездомной собаки. Так решил суд. Как сообщает облпрокуратура, в июле прошлого года безнадзорная собака напала на мальчика при входе в подъезд. Укусила лицо, голову и грудь. Ребенок лечился у травматолога, также перенес прививки от бешенства, а теперь боится собак. В суде было установлено, что власти города не обезопасили жителей от бездомных животных. Суд полностью удовлетворил иск прокуратуры, обязал администрацию Сухого Лога выплатить малышу 100 тысяч рублей компенсации, пишет «Комсомольская правда». Свердловская область занимает 8-е место в России по объему волового регионального продукта ВРП, но далеко не первое по размеру средней зарплаты, пишет «Новый день», ссылаясь на данные Свердловскстата в публикации, приуроченной ко Дню России. Доля ВРП области в общем объеме России 2,5%. По объему отгруженной промышленной продукции в прошлом году Средний Урал занял 7-е место в стране. По обороту розничной торговли на 6-м месте, по обороту общепита на 5-м в стране. А вот последние месячные зарплате Свердловская область отстает от многих. В прошлом году сумма составила 89 675 рублей. Это 25-е место в общероссийском рейтинге, пишет «Новый день». Документальный фильм «Брат навсегда», посвященный дилогии Алексея Балабанова «Брат и брат 2», покажут в Доме кино в Екатеринбурге 16 июня. Авторы картины Григорий и Анна Сильяновы разбираются в причинах неугасающей популярности этих фильмов. В картину вошли кадры из закулисья съемок, малоизвестные эпизоды создания фильмов, архивные материалы. На 16 июня также запланировано открытие памятника Алексею Балабанову возле Дворца молодежи. После открытия пройдет концерт. Ну а фильм покажут в Доме кино в 17:00 16 числа. Картину представят сами режиссеры. Вход по регистрации. В России снимут игровой фильм о Винни-Пухе. Об этом рассказала глава студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. По ее словам, уже идет подготовка к съемкам ленты. Напомню, Винни-Пух – персонаж английского писателя Алана Милна. В России о нем узнали в 1960-е, когда повесть перевел и адаптировал писатель Борис Захадер. В 1969-м «Союзмультфильм» выпустил первый мультфильм о Винни и его друзьях. Позднее вышли еще две серии «Винни-Пух идет в гости» и «Винни-Пух и день забот», напоминает РИА Новости. Официальные курсы Центробанка на выходные и праздники: доллар 71,91, евро 82 рубля 97 копеек.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Ford Focus. Помните, как в нулевые о нем мечтали? Кредитный бум, завод во Всеволожске и очереди за вторым фокусом, ставшим главным символом среднего класса. Позже он превратился в повод для иронии, мол, кредитов фокус – выбор офисного планктона. Но статистика непреклонна. В истории нашей страны это одна из самых популярных иномарок. За границей судьба модели тоже была яркой. Но в Штатах ее сняли с производства в 2018-м, а в Европе – в прошлом году. И вот легенда планирует вернуться. Правда, это будет не хэтчбэк, а кроссовер. О технических деталях и внешности пока мало что известно. Зато заявлено, что Ford готовится конкурировать с Кашкаем и Toyota CHR. Впрочем, из наших дворов вытеснить китайские кроссоверы у него уже вряд ли получится. Для нас Ford Focus, скорее всего, так и останется приятной ностальгией.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 11 июня – Общероссийский день рассеянного склероза. Дата призвана напомнить о важности ранней диагностики заболевания. Вопреки распространенному мнению, рассеянный склероз не связан с потерей памяти у пожилых. Он чаще поражает молодых – от 20 до 40 лет и чаще женщин. При этой болезни иммунная система атакует ткани головного и спинного мозга. Может быть мышечная слабость, повышенная утомляемость или судороги, снижение остроты зрения, расстройство речи. Это хроническое неизлечимое аутоиммунное заболевание. От рассеянного склероза страдал писатель Юрий Тынянов, автор исторических романов «Кюхля» о поэте-декабристе Кюхельбекере и «Смерть Вазир Мухтара» о Грибоедове. Роман Пушкин Тынянову не дала завершить болезнь. Болезнь неизлечима, но в наши дни ее развитие можно замедлить и значительно. Есть пример удачной борьбы с рассеянным склерозом. Голливудская актриса Сельма Блэр провела рискованную терапию и сняла об этом документальный фильм в 2021 году.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Журнал Rolling Stone обновил список 100 величайших гитарных соло всех времен. Как пишут авторы, нет ничего лучше, чем захватывающий взрыв шестиструнной гитары. Длинная, запутанная, бесконечная сага. Лучшие соло мы напеваем в машине или играем на воображаемой гитаре. Критерием оценки стали не продажи дисков, а лишь виртуозное исполнение. Итак, посмотрим на победителей. Третье место. Eagles, отель «Калифорния».

Второе место – гитара Джимми Хендрикса в композиции «Machine Gun», записанная вживую в 1970-м. Это шквал электрической тоски и протеста против войны во Вьетнаме.

И первое место среди самых великих гитарных соло по версии Rolling Stone занимает Prince – Purple Rain. Критики назвали его пронзительным криком души.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Принято считать, что самое опасное время на дороге – это зима с гололедом и заносами. Но и летом машины бьются. Когда асфальт сухой, а видимость отличная, наш мозг переходит в режим экономии энергии. В итоге внезапный маневр соседа по потоку воспринимается с опозданием. Это не усталость, а потеря концентрации. Ситуацию осложняет слепящее солнце на подъемах и поворотах. Еще один фактор – температурный. В сильную жару асфальт размягчается, а шины перегреваются. Теряется четкость управления, и тормозной путь незаметно растет. К тому же опасен резкий контраст температур. После кондиционера зной вызывает слабость и сонливость. Если водитель вышел на заправке, быстро сел обратно и поехал, реакция будет заторможенной. Еще несколько минут. Отдельная ловушка. Летний дождь. Большинство знает про аквапланирование. Но мало кто помнит, что асфальт становится скользким именно в первые минуты дождя. Вода смешивается с невидимой пленкой из пыли, моторного масла и микрочастиц шин. В общем, летняя дорога – это красивая декорация. Сохраняйте внимание и удачных вам поездок в любую погоду.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Медузы – удивительные морские существа, появившиеся более 500 миллионов лет назад. Они виртуозно выживают в океанах, хотя устроены даже не просто, а по-настоящему примитивно. Сегодня медузы. Медузы древнее динозавров. Они живут в Мировом океане уже больше 500 миллионов лет, пережив все массовые вымирания. Тело медузы на 95%, а иногда и на 98% состоит из воды. По этой причине медузы абсолютно прозрачны. У медуз нет мозга, сердца, жабр, костей и кровеносной системы. Вместо мозга они используют простую сеть нервных клеток, разбросанных по всему телу, чтобы реагировать на прикосновение и свет. Кубы медузы могут активно плыть со скоростью до 6 метров в минуту. Медузы плывут с помощью сокращения мышц со своего купола, выталкивая воду и создавая реактивную тягу. Большинство медуз различают только свет и тьму, но высокоразвитые кубы медузы имеют 24 глаза. Некоторые из них способны различать цвета и видеть сложные изображения. Более того, глаза куба медуз расположены по всем сторонам их купола, что дает им круговой обзор. Большинство видов медуз живут совсем недолго, от пары месяцев до года, а самые маленькие живут всего несколько недель. Самый крупный вид медуз – это арктическая цианея. Диаметр ее купола может превышать 2 метра, это выше, чем средний человек, а щупальца вытягиваются более чем на 36 метров. Медуза Ируканджи – это крошечная медуза размером с ноготь, но ее яд смертелен для человека. Если медуза получает повреждения, она может клонировать саму себя, чтобы выжить и восстановить популяцию. И что на первом месте? Вид медуз Туритопсис нутрикула – это единственное известное науке живое существо, способное возвращаться из взрослой стадии в стадию полипа, то есть детеныша, и начинать жизнь буквально заново. Более того, этот процесс может повторяться бесконечно.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 11 июня 1910 года во Франции родился человек-акваланг, король моря Жак-Ив Кусто, путешественник, ученый, изобретатель, археолог, режиссер. Он прожил 87 лет, а сделал столько, будто прожил 300, в том числе изобрел легкий акваланг и батискаф, ныряющее блюдце, который мог погружаться на 400 метров. Кинокамера попала в руки Кусто в 13 лет, когда отец купил ее, чтобы снимать семейные развлечения, и больше он с ней не расставался. Не расставался Кусто со своей красной шапкой – Бини, вокруг которой много легенд. По самой известной версии, Жак-Ив надевал шапочку сразу после возвращения из моря, потому что при погружении в уши попадает вода, и важно не простудить их на поверхности. Также считается, что красная шерстяная шапка Кусто – это дань уважения английскому водолазу 19 века Уильяму Уокеру, который укреплял фундамент Винчестерского собора. Тот, в свою очередь, носил красную шапочку, продолжая традицию английских моряков из графства Кент. Им шапки вязали в форме открытого рукава. Надевали их, складывая вдвое, а нижний край подворачивали. Так получалась четырехслойная защита вокруг лба и ушей.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Главные триггеры старения мозга – это хронический недосып и долгий дневной сон. К такому выводу пришли в Университете Аризоны после 10 лет наблюдений за группой из 23 тысяч добровольцев. Они искали причины повреждения белого вещества головного мозга. Оказалось, что даже если вы в целом ведете здоровый образ жизни, плохой сон все равно наносит удар. В зоне риска те, кто спит ночью меньше 7 часов, и те, кто превращает дневной сон в полноценный многочасовой сон. При этом короткий перерыв днем на полчаса, наоборот, для ума полезен. А главный вывод ученых звучит оптимистично. Сон – это фактор, которым мы управляем сами. Это не генетика. Навести порядок в своем графике – самый простой способ защитить свой интеллект.
5: Здравствуйте. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Запрет будет действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров, а также путь их исследования должен прослеживаться. Решение принято из-за систематических выявлений карантинных объектов, пишет «Вечерняя Москва», и отмечает, что масштабные ограничения в отношении нескольких видов армянской продукции Россия вводит на фоне охлаждения отношений между двумя странами из-за переориентации политического курса Армении в сторону Европы. Мэрия Сухого Лога выплатит компенсацию трехлетнему малышу после нападения бездомной собаки. Так решил суд. Как сообщает облпрокуратура, в июле прошлого года безнадзорная собака напала на мальчика при входе в подъезд. Укусила лицо, голову и грудь. Ребенок лечился у травматолога, также перенес прививки от бешенства, а теперь боится собак. В суде было установлено, что власти города не обезопасили жителей от бездомных животных. Суд полностью удовлетворил иск прокуратуры, обязал администрацию Сухого Лога выплатить малышу 100 тысяч рублей компенсации, пишет «Комсомольская правда». Свердловская область занимает 8-е место в России по объему волового регионального продукта ВРП, но далеко не первое по размеру средней зарплаты, пишет «Новый день», ссылаясь на данные Свердловскстата в публикации, приуроченной ко Дню России. Доля ВРП области в общем объеме России 2,5%. По объему отгруженной промышленной продукции в прошлом году Средний Урал занял 7-е место в стране. По обороту розничной торговли на 6-м месте, по обороту общепита на 5-м в стране. А вот последние месячные зарплате Свердловская область отстает от многих. В прошлом году сумма составила 89 675 рублей. Это 25-е место в общероссийском рейтинге, пишет «Новый день». Документальный фильм «Брат навсегда», посвященный дилогии Алексея Балабанова «Брат и брат 2», покажут в Доме кино в Екатеринбурге 16 июня. Авторы картины Григорий и Анна Сильяновы разбираются в причинах неугасающей популярности этих фильмов. В картину вошли кадры из-за кулисья съемок, малоизвестные эпизоды создания фильмов, архивные материалы. На 16 июня также запланировано открытие памятника Алексею Балабанову возле Дворца молодежи. После открытия пройдет концерт. Ну а фильм покажут в Доме кино в 17:00 16 числа. Картину представят сами режиссеры. Вход по регистрации. В России снимут игровой фильм о Винни-Пухе. Об этом рассказала глава студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. По ее словам, уже идет подготовка к съемкам ленты. Напомню, Винни-Пух – персонаж английского писателя Алана Милна. В России о нем узнали в 1960-е, когда повесть перевел и адаптировал писатель Борис Захадер. В 1969-м «Союзмультфильм» выпустил первый мультфильм о Винни и его друзьях. Позднее вышли еще две серии «Винни-Пух идет в гости» и «Винни-Пух и день забот», напоминает РИА Новости. Официальные курсы Центробанка на выходные и праздники: доллар 71.91, евро 82 рубля 97 копеек.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Ford Focus. Помните, как в нулевые о нем мечтали? Кредитный бум, завод во Всеволожске и очереди за вторым фокусом, ставшим главным символом среднего класса. Позже он превратился в повод для иронии, мол, кредитов фокус – выбор офисного планктона. Но статистика непреклонна. В истории нашей страны это одна из самых популярных иномарок. За границей судьба модели тоже была яркой. Но в Штатах ее сняли с производства в 2018-м, а в Европе – в прошлом году. И вот легенда планирует вернуться. Правда, это будет не хэтчбэк, а кроссовер. О технических деталях и внешности пока мало что известно. Зато заявлено, что Ford готовится конкурировать с Кашкаем и Toyota CHR. Впрочем, из наших дворов вытеснить китайские кроссоверы у него уже вряд ли получится. Для нас Ford Focus, скорее всего, так и останется приятной ностальгией.
2: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: 11 июня – Общероссийский день рассеянного склероза. Дата призвана напомнить о важности ранней диагностики заболевания. Вопреки распространенному мнению, рассеянный склероз не связан с потерей памяти у пожилых. Он чаще поражает молодых – от 20 до 40 лет и чаще женщин. При этой болезни иммунная система атакует ткани головного и спинного мозга. Может быть мышечная слабость, повышенная утомляемость или судороги, снижение остроты зрения, расстройство речи. Это хроническое неизлечимое аутоиммунное заболевание. От рассеянного склероза страдал писатель Юрий Тынянов, автор исторических романов «Кюхля» о поэте-декабристе Кюхельбекере и «Смерть Вазир Мухтара» о Грибоедове. Роман Пушкин Тынянову не дала завершить болезнь. Болезнь неизлечима, но в наши дни ее развитие можно замедлить и значительно. Есть пример удачной борьбы с рассеянным склерозом. Голливудская актриса Сельма Блэр провела рискованную терапию и сняла об этом документальный фильм в 2021 году.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Журнал Rolling Stone обновил список 100 величайших гитарных соло всех времен. Как пишут авторы, нет ничего лучше, чем захватывающий взрыв шестиструнной гитары. Длинная, запутанная, бесконечная сага. Лучшие соло мы напеваем в машине или играем на воображаемой гитаре. Критерием оценки стали не продажи дисков, а лишь виртуозное исполнение. Итак, посмотрим на победителей. Третье место — Eagles, отель «Калифорния».

Второе место – гитара Джимми Хендрикса в композиции «Machine Gun», записанная вживую в 1970-м. Это шквал электрической тоски и протеста против войны во Вьетнаме.

И первое место среди самых великих гитарных соло по версии Rolling Stone занимает Prince Purple Rain. Критики назвали его пронзительным криком души.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Принято считать, что самое опасное время на дороге – это зима с гололедом и заносами. Но и летом машины бьются. Когда асфальт сухой, а видимость отличная, наш мозг переходит в режим экономии энергии. В итоге внезапный маневр соседа по потоку воспринимается с опозданием. Это не усталость, а потеря концентрации. Ситуацию осложняет слепящее солнце на подъемах и поворотах. Еще один фактор – температурный. В сильную жару асфальт размягчается, а шины перегреваются. Теряется четкость управления, и тормозной путь незаметно растет. К тому же опасен резкий контраст температур. После кондиционера зной вызывает слабость и сонливость. Если водитель вышел на заправке, быстро сел обратно и поехал, реакция будет заторможенной. Еще несколько минут. Отдельная ловушка. Летний дождь. Большинство знает про аквапланирование. Но мало кто помнит, что асфальт становится скользким именно в первые минуты дождя. Вода смешивается с невидимой пленкой из пыли, моторного масла и микрочастиц шин. В общем, летняя дорога – это красивая декорация. Сохраняйте внимание и удачных вам поездок в любую погоду.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.